0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются. Сказала ей...
4: Срамота!
3: Да... Вы как? Мне не сказали?
4: Без матери.
5: Я тоже хотела.
3: Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
4: А если ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
5: так работали. Она не мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли.
4: Рук,
3: да. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок. Но то, что вот такой семейный подряд, такая
6: ни стыда, ни совести, семья. Ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
4: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали!
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка. Секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Помнишь?

0: Доброе утро. 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня 21 июля, вторник. Здравствуй, лето!
1: Здравствуй!
2: Надоела эта жара, скорее бы дожди начались.
0: Сережа, вы выведите из студии.
3: Я не знаю, я сегодня проехался по холодку, пока там 17-18.
0: Да, сейчас 17, хорошо так на улице.
3: Отмучились. И вот на солнышке-то уже как бы припекает, и я смотрю, подсыхает город. Правда, некоторые газоны так размыло вообще.
0: Ну, сейчас все подсохнет. Эту неделю без осадков. Особых.
3: Да, и проезжал сегодня мимо заправки на улице Шейкмана Большакова. Обычно в это время там лютое столпотворение. Сейчас лютого столпотворения нет, есть небольшая очередь.
1: Может, все за город уехали.
3: Но самый ажиотаж, как всегда, знаешь, это выходные в пятницу особенно. Вот там прям, да.
0: Но меня радует такой инсайдерская информация из Москвы от моего брата, который сказал, что вот неделя уже прошла, как у них более-менее восстанавливается ситуация с бензином, имеется в виду.
3: Слушай, ну туда много бензина со стороны свозят, на самом деле.
0: Очередей нет уже на заправках.
1: Но
0: и
1: мы идем в Москве.
3: Да. Ну и заправляйся в Москве тогда.
1: Да.
3: Инсайдеры такие тоже. Ладно, ребят, начинается новый день. Катапульта будет с вами здесь до 11 утра, так что просыпайтесь и начинайте его с нами.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик УГМК-космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ИП Богатырев АВ. Мотосалон Емота на 40-летие Комсомола 32В.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7:14 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, куда можно пойти будет в ближайшие дни, ну и, конечно, сегодня. Вот все выходные у нас в городе будет проходить Уральский кофейный фестиваль, чемпионат по латте, арту, кофейным казино, мастер-классы будут от профи. Все это будет в музее, в этом самом, в центре развития дизайна Горького 4А. Всегда у них там, это самый центр города, на плотинке. Там, кстати, до сих пор вот так вот река-то у нас с ума сходит. Там, где КамАЗы держат фонтан.
3: Ну, уже не так сильно, люди... но я думаю, как выходные все стабилизируется.
0: Да. Так, что у нас еще в ближайшее время? Музыкант... Так, это какого числа? Я что-то не поняла.
4: Чего?
0: Я не сделала. Какого числа? Короче, это, видимо, будет завтра. Музыкант и лидер группы Урфин Джус Александр Пантыкин будет устраивать квартирник в музее андеграунда. А, 23 числа это будет.
5: Послезавтра,
0: вот как. Послезавтра. Конечно, какой квартирник без музыки? Во-первых, будет очень много всего рассказывать, как все это было. Александр Пантыкин будет рассказывать, как все было устроено там, тогда, когда был еще и рок-клуб, и все-все-все. Вот. Ну и, конечно, будет очень много музыки, он будет играть, и квартирник будет в рок-зале. Билеты от 1500 рублей. Еще в этот же вечер во Дворце молодежи спектакль «Сестры Сапожковым». Там играет Олеся Железняк. Мы давно ее так не видела. Uh-huh. Вот. Ну, там про женщину, которая живет одна, такая, ну, что, одинокая женщина, живет в квартире на Чистых прудах. И вот у нее приезжает старшая сестра из провинции. Uh-huh. Та такая интеллигенция, а это вот наоборот такая вся простая. Ну, в общем, они...
3: Два мира, короче, сталкиваются.
0: Два мира сталкиваются, да. Ну, и сегодня вот можно посетить звуковую прогулку от проекта «Диалоги». Прогуливаться по парку «Зеленая роща» к Новотихинскому монастырю. Сегодня прекрасная погода для этого. И слушать музыку в наушниках, слушать разные звуки нашего города из старины, из
5: прошлого. Наушники раздавать будут? Это,
0: конечно, да. Научиться получать кайф от этого шума, какие-то свои мысли, что-то новое, а потом обсудить.
4: Какие
0: мысли пришли? Это в 7 часов вечера начало.
4: Я помню, по дороге вот этой мы сидели после пар возле «Зеленой рощи». Будут ли там такие звуки?
2: Будут. Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота.
8: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрени 304-667-404-800-092.
2: Реклама.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
14: Свет, светодиод.
15: Где ремонтируют фары?
14: Здесь.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности

0: Фрески – твое греческое настроение.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. На посту находится Саня. Есть ли пробки в городе? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, конечно, вот с утра трафик выходного дня все это напоминает. Понятное дело, каникулы, но не везде все так просто. Сейчас оживление начинается при выезде, допустим, к объездной ближе со

0: стороны Академа, со стороны УНЦ, также со стороны Широкой речки. Ну так, пока это только зачатки. То, что зимой стоим, о, это не сравнить. На бакинских комиссаров Кировградской победы и в направлении космонавтов все-таки народ подкапливается. На светофорах затруднения в движении в районе Шевской фронтовых бригад. Есть затруднения серьезные по проезжей перед Норильской. Но опять это из-за плита все это дело. И почему? Потому что народ через ЕКАТ не хочет ехать, во-первых. Во-вторых, там еще узко, и дорога тоже так себе. И, в общем, затруднения в движении со стороны Березы, наверное, самые лидирующие в это время. Затруднено движение также под Калиной на Старом Сибирском тракте. Там сужение по одному ряду и туда, и сюда. В районе Кольцовской развязки тоже оживленка. На Московской сейчас вроде не наблюдается такой прям уж лютой пробки. Надеюсь, что там с заправкой тоже как бы дело разрешится. Ну и самое главное, ребят, просьба, двигайтесь аккуратно. То, что сейчас народу мало, не значит, что надо гонять. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг. Принимаем ваши звонки. 237-104. Это наш номер телефона. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, высказывайтесь. Мы об автомобилях говорим на различные автомобильные темы. Все, что актуально, пожалуйста. Пока дозваниваетесь, еще раз хотелось бы, я не знаю, ну, как-то к сознательности, что ли, призвать мотоциклистов. Ребят, ну, ночное время. Вот сегодня вот буквально новость смотрел о том, что вы устраиваете в центре города, раз. Второе, то, что творится в спальных районах, то, что творится на протяженных улицах, которые идут вдоль жилых комплексов. Вы что вытворяете? Вообще понять не могу. Вы чего ждете-то? Чтобы вас массово всех закручивать начали? Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да-да-да, слушаю вас.
3: У меня такой вопрос. Сейчас с мужем выбираем автомобиль. Бюджет у нас 2 миллиона, и у нас вот небольшой такой спор. Ему очень хочется купить Туарега, вот, которые хорошие, такие надежные, но он старый, 12-го года. А я больше склоняюсь к Суперб, либо Пассат Универсал, посвежее, там, года 18-го, наверное, 19-го.
2: Пассат-то в смысле олдтрак, который? Или просто седан?
3: Нет, универсал.
2: Ну, значит, олдтрак. Значит, смотрите, тема с универсалом, она, конечно, интересна. То есть туда и много влезает, и он по комфорту тоже интересный, и посвежее будет, и тоже как бы достаточно шустрый и так далее. Но если вы помните предыдущую зиму, вот я в предыдущую зиму наездился и решил пересесть. Потому что я устал скрести, я трижды застревал, на колее дважды повис, меня вытаскивали люди, потому что, ну, невозможно ездить на низкой машине по плохо почищенным дворам, особенно, когда идет снег. У меня к улицам никаких вопросов не было, потому что их чистили, но вот как только ты сворачиваешь к жилым комплексам куда-нибудь, не дай бог, это где-то в районе там широкой речки происходит, там-то вообще еще в районе строек никто ничего не чистил. Вот тут как бы основная проблема и возникает. Поэтому я вашего супруга, наверное, поддержу с точки зрения именно проходимости, комфорта там и так далее. Да, вопросов Туарег меньше вызывает, но вот с точки зрения содержания он точно должен понимать, что это уже немножко другая лига, в которой уже другие коэффициенты на запчасти и другие коэффициенты на стоимость обслуживания. Да, как бы это определенный кошелек. И всегда мы говорим, какой бы ни был там НФ-ка или БК-серия, или суперсовременная и так далее, подушка безопасности в виде какой-то суммы страховой, которая обезопасит вас от там, того, что вы потеряете кучу времени на ремонте, она должна лежать. И то, допустим, при там, ситуациях, когда у тебя наедается пневма или еще что-нибудь, ты будешь сидеть и там каких-то запчастей ждать. Либо на разборках их искать. Здесь чем проще, тем, с одной стороны, лучше. Но вот с учетом тех минусов, что это низкие платформы, и все-таки, наверное, не такие практичные.
3: Я вас поняла, услышала.
2: Может быть, даже я бы на вашем месте Тигуан какой-нибудь рассмотрел, потому что это и то, и то. Ну, то есть, как бы это и пространство нормальное, и по свежести будет поинтересней.
3: Я перевел вас. У нас сейчас Гольф 6, мы на нем с 2013 года, просто тьфу-тьфу, души не чаем. И как будто бы Тигуан плюс-минус, только то, что он выше. А по вместительности у нас двое детей. Хотелось бы как-то покомфортнее, побольше машину внутри именно.
2: Не, ну подождите, это мы не берем там 11-го года Тигуаны. Посмотрите следующий, после обновления. Там места намного больше.
3: Все, я вас услышала.
2: То есть как бы рассматриваете еще какой-то промежуточный кроссовер? Потому что, ну, совсем седан или универсал на базе седана я бы, наверное, не смотрел. Не очень практичная тема, особенно если мы вот касаемся демисезонья и зимы. Но тут видишь, хозяин-барин, я же не знаю, какая у вас ситуация. Может, вы точно как бы знаете, что вы будете по хорошей дороге ездить?
3: Ну, вроде как будто бы привыкли уже на Гольфе, что он низкий, но все равно хочется и повыше машину, но из-за цены, что цена так на седаны получше в плане того, что...
2: Ну, они и в продаже посложнее, я вам так скажу. Особенно универсалы. Своя аудитория там, так что подумайте, позвешивайте, может быть, действительно там какой-нибудь Тигуан выстрелит, вы посмотрите, хватит вам его или нет, это уже дело, скажем так, частное. Спасибо большое, мужу привет. Спасибо. Передавайте. Следующий звонок принимаем, 237-104. Я неспроста, на самом деле, вот этот постоянный разговор про мотоциклы завожу, потому что, ну, что-то как-то вот все как с цепи срываются, только нормальная погода и начинается. До утра прям гонки устраивают люди. Алло.
4: Алло, Саш, доброе утро.
2: Да, привет.
4: Скажи, пожалуйста, да, G-Tour T2, 22-й год примерно.
2: А, это вот то, что первое приходило, да?
4: Ну да, T2 только не первое.
2: Ну, я понял, да. Ну, T1 вышел позже. Давай вот как бы по факту, в принципе, машина себя оправдала как вместимая. Но я бы не сказал, что это прямо вот манна небесная в плане там комфорта, еще что-то. Ну, я ожидал реально большего. Хотя внешне предпосылки прям были, ну, вообще, чуть ли не это.
4: Ну да, понравилось.
2: Да, чуть ли не диско новый, знаешь, такой прям. И ценник-то на него как бы, ну, не сильно такой подучий. То есть, что он там, миллион теряет с копеечкой, и все, по сути.
4: Да-да-да.
2: Вот, но зато можно взять с небольшим относительно пробегом. Чего говоришь?
4: По надежности.
2: Ну, вот тут вообще разница ситуации. Я разговаривал с теми, кто пробежал уже там в районе от 30 до 50, вроде более-менее норм у всех. Но видишь, какая ситуация? Ты же уже смотришь машину, которая либо сошла, либо вот-вот сойдет с гарантией.
4: Ну, она на гарантии до 29-го.
2: А, до 29-го все-таки года она. Ну, тогда бы я, наверное, еще посмотрел.
4: Понятно.
2: Ну, нет смысла, на самом деле, еще брать вот эти версии, которые у них все в обвесах, там, вот это все.
4: Угу.
2: Что-то я как бы, ну, прохладен. Мне он больше нравится вот, как бы, такой, стоковый. Я не очень люблю вот эти с лестницами штуки. Не такой он проходимый, просто это так больше на навес похоже.
4: Ну, есть еще вариант Джили Манжарика, тоже как бы этого же года, ну, в принципе, в той же цене.
2: Ну, Манжара в той же цене, потому что он комфортнее, интереснее, да, и только прожорливее.
4: А, да?
2: Угу.
4: Ну, и из этих двух машин, какая машина?
2: А вот тут надо еще смотреть, по состоянию смотреть. Угу. И плюс там, допустим, Манжара-то точно быстрее с гарантии уйдет, так ведь?
4: Да.
2: Ну вот.
4: Ну ладно.
2: Не хотелось бы терять гарантию, ты знаешь, как бы тоже уверенности стопроцентной нету. Спасибо тебе большое за вопрос.
4: Удачи.
2: Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
7: Реклама.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
7: Ого, а что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
20: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
19: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-0333.
21: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.
25: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:44 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие наши радиослушатели. Утренняя игра. И сегодня она посвящена этикету. По телефону 237-104 вы можете дозвониться в прямой эфир. Дозванивайтесь, отвечайте на вопрос, выбирая правильный вариант ответа и получайте хороший приз.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Сегодня такая тема интересная, о культуре ношения, я бы так сказал. 237-104 это наш номер, набирайте его прямо сейчас, попадайте, линия свободна, прям в эфир попадайте. Разговаривать.
4: Обсудим, отвечать. Как себя вести в приличном обществе.
3: Кстати, я, честно говоря...
4: Не знал ты такие вещи?
3: Вот именно тот, что вопрос, который мы сегодня задаем, не задавался никогда.
2: Алло.
5: Алло.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Доброе утро, Татьяна.
3: Татьяна, скажи, пожалуйста, а ты часто имеешь дело с людьми, которые вот в костюмах? Ну, мужики в костюмах.
5: Да, очень часто. У меня руководители все ходят в костюмах.
3: Очень хорошо, очень хорошо. Так вот, внимание, вопрос. Как ты думаешь, согласно этикету, мужчина в однобортном пиджаке, понимаешь, о чем речь, да?
5: Да.
3: Садясь на стул, он должен сделать что?
2: Повесить пиджак на стул, отстегнуть рукав или полностью расстегнуть пиджак. То есть, если он в однобортном пиджаке, он садится на стул, что он должен сделать?
4: Ну, представь, вот они при тебе садятся или всегда стоят?
5: Ну, и садятся, и стоят. Но они в основном пуговицы расстегивают на пиджаке. Ну.
3: Полностью расстегивают или только одну?
5: Одну верхнюю или среднюю.
4: Ну, вы что, да у нас здесь вот, либо полностью расстегнуть, либо рукава отстегнуть, либо пиджак на стул.
3: Ну что ж, ну, это конечно, правильно, да, действительно.
4: Да. Ладно, хоть не там ширинку, только пиджак.
3: Честно говоря, именно вот о таком правиле этикета не слышал.
4: Ну, тебе будет мешать, понимаешь. Ну,
2: на пузико натягивать.
4: Пузико, да, Татьяна.
3: Ну, не наедай пузико.
4: Татьяна, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Сейчас не клади трубку, все объясню. Кричи катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Нилетто и Тимати едут на День города в Екатеринбург. Выступят они 1 августа на фестивале «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила. Кроме того, организаторы приготовили сюрприз для всех, кто любит музыку нулевых, скучает по хитам нулевых. На сцену выйдет сам Кей Маром, автор трека «Let's Go», и тоже выступит он 1 числа в квартале «Энергия РМК».
1: Там еще будет выступать Ван Амур, который сейчас с нейронками очень активно работает. У него вообще первый концерт в России из Екатеринбурга.
2: Я посмотрел, как он будет, что он сам будет нейронку исполнять.
1: Да нет, он как диджей, ставит треки. Больше просто работать будет. Там вообще будет большая прям движуха. Я буду работать в зоне эксклюзивных автомобилей технических.
2: Сам или через нейронку?
1: Нет, я, насколько я понимаю, я буду работать с Сережей Корякиным, мы там будем и автомобили чемпионские, там раллийные всякие презентовать и так далее. То есть там будет большое движение в плане там футбола, баскетбола, опять все вот площадки, которые активные.
2: Там планируют целое соревнование устроить, я даже слышал с иностранными спортсменами.
1: Да, да, конечно, там вообще уже идет вовсю подготовка, я периодически проезжаю, смотрю, конечно, опять будет глобалити на 2 дня. И потом на 2-й день будет дрифт и очень много всяких там автомобильных дисциплин.
2: Блин, классно. Главное, чтобы с погодой повезло, а то специально перенесли.
1: Вот прям пальцы держу, потому что в прошлом году мы, конечно, 2 дня под дождем были. Но...
2: Да, было такое.
1: Слушай, 80 тысяч человек в 1-й день. Ну, да, да, никому да. Дождь вообще не помешал.
2: Россияне могут остаться без фильмов для взрослых из-за санкций против ВК. Популярные сервисы уже несколько лет сотрудничают с российской соцсетью. Ну, в том числе можно зарегистрироваться через ВК на этих сайтах. Я сам не регался, мне друг рассказывал. Но из-за последних санкций перестают сотрудничать международные компании, в том числе и с ВК.
0: Забавно.
1: Ну...
2: Ну что?
1: Если из социальных сетей, уйдет в видео 18+, я ничего против не имею.
2: А китайцы массово скупают зимние дыни для домашних питомцев. Оказывается, есть и такие. Так они спасают котов и собак от жары. Плоды почти на 95% состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу без холодильника. Тренд захватил интернет. Питомцы с удовольствием лежат на холодных дынях, а после еще и грызут их.
1: Так они еще похожи на этот, на большие кабачки просто.
0: Да, как домики.
2: Кстати,
0: такие.
2: Да, больше на кабачки похожи. Просто настолько сохраняет влагу и холод.
0: Да.
2: Вот кто бы взял, нашел у нас, вырастил эти тыквы. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
4: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Здравствуй, лето!
6: Климат-контроль катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В общем, ребята, даже до севера Свердловской области прям погода курортная. В Каменске обещают 25-27, ясную погоду. И будет жарко, ясно, в Североуральске и Вывдели до плюс 29.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и вообще без осадков. Температура воздуха днем плюс 27-29.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О,
7: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1 минуты 8 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 21 июля. Хочется пуститься в танец, потому пустись. Что жара в
1: давай,
0: городе.
1: Давай, давай, пустись. Главное, в танце не вспоти сильно. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз Стрела, Новыч Королев. Всем доброго утра желаем. И в эту пятницу, 24 июля, с 7 до 11 мы будем работать у официального дилера. Это дилерский центр «Черри и Теннет» июль на Металлургов 65. Так сказать, в июле успеваем успели, да. Заглянуть. И там мы будем и онлайн-трансляцию вести все 4 часа на сайте pilotfm.ru. И приезжайте офлайн, с вами с удовольствием поговорим, за тачки потрем, походим, посмотрим, выберем.
0: Партнер проекта ООН «Наши машины».
1: Тем временем, ну вот, как говорится, не ждали, и случилось вновь то, что всегда происходило в истории общения мужчин и женщин. Опять... Женщины поняли, карьера нам не нужна.
0: Кому
1: массовые
0: нужна?
1: Опросы по всему миру женщины? Показали, что поколение женщин-зумерш готовы встречаться только с так называемыми папиками, чтобы не строить карьеру. Дело в том, что в 90% стран наблюдается снижение экономики. Молодые девушки больше не хотят работать и строить карьеру. Отношения теперь рассматривают только как источник дохода и хотят быть содержанками. Потому что вкладывать силы и время в карьерный рост не видят смысла.
2: Ну, они или заниматься еще. Чем-то, но чтобы ну, это да, не было да, вот прямо, что вот... надо вот добиваться какого-то успешного успеха.
3: Да, он богатый и работает, как в той песне, она
1: я
3: просто
1: красивая.
3: Да. Она ведет свой успешный блог. Она ведет свой успешный блог, где рассказывает, как она добилась успеха, учит этому других, да, а он все это спонсирует.
1: Ну, типа того, да. Ну, как бы это же нормально, всегда так и было, то есть вспомните там, я не знаю, какие времена, 100-200 лет назад.
0: Всегда были содержанки.
1: Всегда было, да, удобно выйти замуж за богатого. Только вот что подумает его жена, то как бы уже тоже вопрос открытый.
2: Одну шкуру принес, другую шкуру не принес. Вот.
1: И просто
2: видишь,
1: шкуру,
2: какая успешная.
1: Просто шкуру какую-то нашел себе.
2: Все времена.
3: Помните же, на прошлой неделе, по-моему, делали новость, что содержать любовницу дорого очень стало, минимум 500 тысяч, вот это вот все.
1: Слушай, но если она уже не любовница, то как бы там, знаешь...
0: Можно
1: там...
0: не содержать, но...
1: Сейчас. Все заберет. Это, еще же, видишь, многие девчонки, вот, участвуя в таких опросах, они же не учитывают, что богатый мужик в возрасте, там, например, 50+, он имеет возможность такого выбора. То есть как бы на него же прямо охота идет, понимаешь?
0: У него еще вот. Алимент платит.
1: Он еще, не, так он еще может, знаешь, какой-то момент просто поменять. То есть как бы, как вот машины меняют, раз и...
0: Просто в какой-то момент импотенция.
2: Тогда сразу
0: будет.
2: Знакомишься, начинай стелить себе соломочку.
1: Мне очень нравится познание Надежды по поводу физиологии мужской. Что мы про 50+ говорим.
2: А что там Надя сказала?
1: Надя сказала, что он уже дисфункция начнет.
3: Надя просто спалилась, что никогда не было папика.
1: Скоро это когда?
2: Ну, лет через 10, нет?
1: Да, я тебе дам пару контактов. Дам тебе пару контактов, ребят, за 70. Вполне,
0: нет, нет,
1: вполне
0: не надо.
1: Жизненно
0: нет
1: адекватный.
2: Ой, да пусть не функционирует.
1: Там еще же. Отрабатывать же не надо вообще. Просто отмусоливает.
0: Какой хороший, а?
1: Деньги тебе в карман, челюсть из стакана. Сейчас начнем.
2: Начинать. О чем мы говорим, взрослые люди? Вот, ну,
3: даже
2: наоборот,
3: самому захотелось стать задержанкой.
2: Чему-то, понимаешь, вот хорошему.
1: Научить
2: а
1: людей.
2: Мы чего вот это...
3: Ну, мы их учим, к жизни готовим.
2: Да, да, да.
0: Со старшими общаться, но...
3: Старших надо уважать.
1: И ублажать. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, называется она «Верю, не верю». Женщин и мужчин ждем в эту игру. 237-104, звоните прямо сейчас.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на «Докер.ру».
10: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
14: Категория 18+.
15: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
16: Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-ekb.ru.
17: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор этого конкурса у «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Ирина, педагог доп. Образования. Здравствуй, Ирина.
4: Здравствуйте.
3: А что там у вас сейчас летом за доп. Образование?
4: Ну, у нас есть кружки летние и лагерь.
3: И что вы там кружите в кружках своих?
4: Ну, вообще, я по декоративно-прикладному искусству.
2: Это лепите, рисуете?
3: Так это поделки.
2: Поделки.
3: Да. Слушай, а ты на всяких мастер-классах шабашишь?
4: Да.
3: Да. И что любишь делать? Вот значки, брошки, там, я не знаю, брелки, что?
4: Ну, из полимерной глины, а так часто рисую на холстах.
3: Из полимерной
2: вообще,
3: глины.
2: Вообще, я очень хочу научиться из полимерной глины. У меня подруга этим занимается, такие классные вещи делает. Да. И мне прямо руки
3: так
2: иногда шелепить
3: что-нибудь. Все время одно получается вылепить.
2: А это круг-то гончарный, как это?
3: Конечно. Я вот тоже сколько не смотрю, как люди с кругом гончарным работают. Все равно получается какая-то... Да, в конце концов все равно башня какая-то получается. Итак, против тебя сегодня, Ирина, играет Кирилл. Он техник-инженер, он всякие ноуты, компьютеры ремонтирует. Здорово, Кирилл.
5: Привет.
6: Привет.
3: Слушай, ну вот сейчас это все стоит каких-то лютых денег. У меня тут тоже дети насели. Дай нам ноутбук. Вот проще старый отремонтировать или придется все-таки новый покупать?
6: Ну, если возьмем с точки зрения именно что проще, то, конечно, старая техника. Ремонт,
3: еще раз, что старая техника?
6: Лучше поддается ремонту, чем современная.
3: Ну то есть современная одноразовая?
6: Ну, в большинстве своем, особенно средний ценовой сегмент и ниже среднего, прям очень плохо все.
3: Понятно.
2: Слушай, а приносят тебе вот эти мониторы, которые отремонтируют, дай бог, вот еще лампа работает? Вот ретро такое.
6: Конечно, и приносят, и покупают эти мониторы.
3: Господи, Ирина, ты что прекрати там перекладывать посуду.
2: Что ты лепишь там из глины или что? Телефон уронила.
3: Мы тебя перевозбудили, ты начала, что там что-то...
7: Полимерные звуки какие-то раздаются.
3: Кирилл, спасибо тебе за краткий экскурс. Я понял, что дешмань и средний сегмент, современные ноутбуки лучше не брать.
7: Лучше переплатить, да, за качество.
3: Короче, сейчас мы для вас приготовили три утверждения, в которые вы либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, у того будет приз из нашей копилочки. Вы там готовы оба?
4: Да, готовы.
3: Ну тогда начнем. Мы утверждаем, что в метро города Пекин можно расплатиться пустыми пластиковыми бутылками. Веришь, Ирина?
4: Верю.
3: А ты, Кирилл?
6: Тоже верю.
3: Дальше.
2: Мы утверждаем, что пассиизм — это психологическое выгорание. Все, не могу.
4: Нет, не верю.
3: А ты, Кирилл?
6: Нет.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «мыло» по-чешски будет «мыдло».
3: Веришь, Ирина?
4: Я верю.
3: А ты, Кирилл?
4: Нет. Ну, конечно, нет.
2: Мыдловарение.
3: Так ты, Ирина, веришь или не веришь? Я что-то не понял.
4: Блин, мне кажется... Ну, давайте верю.
3: То есть ты веришь, Кирилл не верит. Окей, теперь разберемся. Значит, с первым утверждением вы справились. Действительно, в метро Пекина можно расплатиться пустыми бутылками, пластиковыми. На станциях метро прям терминалы стоят, в которые ты накидываешь бутылки, тебе
2: вот было бы классно,
3: взамен,
2: кстати,
3: жетончики,
2: да?
3: На поездку выдают.
2: Да.
3: Слушай, но наши-то шагнули еще дальше. Ну, просто бутылка, она по весу примерно такая же, как крышка. Поэтому у нас собирают крышки. Бутылка — где это просто воздух.
2: Собирают?
3: А ты что, во всех школах собирают?
2: Нет, мы это про метро говорим. Метро,
3: вот. Нет, я имею в виду, что вот у нас шагнули в плане именно вот сбора всякого пластикового мусора.
2: Нет, а мы
3: неплохо.
2: Хотим оплату. До школы надо донести эти крышки. Нет, согласна. Все, ладно, не хочу про школу. А пассиизм — это пристрастие к прошлому. И вот какой это враждебность к современности. Во, сейчас все плохо, а тогда все было хорошо.
3: Ну, это вот примерно как Кирилл со своим ноутбуком. Тогда было хорошо, а сейчас
2: вот
3: все современное.
2: Вот тогда умели делать.
3: Это вот ты пассиист, Кирюха.
2: Так, ну и чешский язык, он очень забавный, конечно. Мыло по-чешски будет, да, мыдло.
3: Ну что, Ирин, поздравляю с победой.
2: Рот с мыдлом помыть.
3: Молодец. Кирюх, не расстраивайся, мы тебе желаем хороших клиентов, техники побольше. С тебя, Кирилл, громкий крик катапульта. Ирина, трубку не клади. Давай, 3-4.
6: Спасибо. Катапульта!
1: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарк.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Это я.
2: Доброе утро, 8:22 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Мы тут на радио как-то стараемся говорить все-таки правильно. И вчера новость мы не успели с вами обсудить, но лингвисты признали формы «махаю», «махаешь», «махает» литературными. Знаешь, я тебе помахаю вот этому.
3: То есть теперь это не ошибка, а как бы правильно.
2: А это можно.
4: Ничего, серьезно?
2: Намахнули лишнего. Я не знаю, что, почему это они сделали. В общем, приравняли «махаю» к «машу».
4: Притом... вот абсолютно, вот мы недавно совсем со младшей дочерью, она так как 11-классница, она мне тут давай всякие эти, говорит, давай я тебе проверку по ударению.
2: Давай.
4: И как давай мне какие-то слова, знаешь, там говорить, которые, ну, ты
5: обычно... Которые ты еще не знаешь.
4: Нет, ты обычно как бы их используешь.
2: Да,
4: в беседе,
2: они, видишь, готовятся,
4: да?
2: К ЕГЭ, там, ну, есть
4: да, да,
2: это
4: и в
2: все,
4: них ударения абсолютно дурные. И тут на тебе слово «махаю» мы признали махаю литературным. Вы в себе вообще там нет, лингвисты?
2: Вот.
4: Вот что просто, вы как ЖКХ, что вы творяете? Вы вообще что творите?
3: Ждем, когда слово «их» не признают нормой.
4: Ихой
2: и воной. Ну, в общем, смогут ли когда-нибудь встретиться и полюбить друг друга люди, один говорит, который звонит, а другой звонит? Вот мне очень интересно, это же тоже совпадение интересов. Вот вы знакомите, и я тебе говорю, я тебе перезвоню там, да?
5: Что ты мне не звонишь?
2: Да. Все, сразу же.
4: Сразу
2: пока, я тебе махаю сразу.
4: Рот помыть с мылом вам.
2: Ручкой. А Авито, вот, кстати, хотел рассказать, что Авито планирует запустить свой сервис онлайн знакомств. Вот, где действительно можно встретить ту самую любовь.
5: Продавая носочки,
2: да,
5: свои.
2: Да, главными отличиями сервиса от конкурентов это повышенная безопасность. Ты же уже туда как бы входишь с какой-то аватаркой своей, да, аккаунтом проверенным. И новые механики подбора пар. Что у тебя в избранном? Что ты покупаешь? Ну, то есть будут подбираться тебе пары так, чтобы вы действительно совпали по интересам.
5: Я только детские шмотки продаю.
2: Вот, ты продаешь шмотки, ага, значит,
4: ну
2: хозяйство,
4: и попадет
2: значит,
4: тебе такой же.
2: Да, и будут задействованы рекомендательные технологии, и рассматриваться возможность искать подходящего партнера по отношению к вещам,

0: как ты, что ты продаешь, что покупаешь, когда мы уже обсудили, в каком состоянии ты это, может, брендовые, в смысле, какие-то пьяный, вещи, не брендовые.
1: Вещи.
0: Да, какие у тебя там же еще отзывы всегда оставляют, ты можешь понять, да, что ты. Решение о запуске примут после полного исследования, вообще планируется в сентябре.
2: И вот я что, сейчас смотрю, я на Авито продавал всего два раза. Это была приставка и детская коляска.
0: Значит,
2: интересно,
0: ты жадный, ты ничего
2: подберет.
0: Не продаешь. Подожди, вот
1: где что-то. Ты взял детскую коляску?
2: Это не моя была. Это была не моя.
3: Свою детскую коляску. Изверг.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Реклама.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0%. До 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: Саки, твое греческое настроение.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Миша, возьми еще эти коробки.
7: Они уже не входят ко мне в машину.
8: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
9: Мы стекло у шкафа разбили.
0: Ну, Миша!
8: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
12: Семья считает, надо брать.
13: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
14: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
15: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8.33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ОСЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а на посту находится Санек, который сейчас нам расскажет, что же там, где пробки в городе, Саш.
2: Как будто я, не знаю, вам расскажу какие-то прямо. О, ребят, вообще вечером такое ощущение, как будто все во второй половине дня только работают. Сейчас единственное, большие очень скопления народу в районе Токарей и Крауля в оба направления. Прям длинные пробки со стороны моста на Бебеля и со стороны Серафимы Дерябиной. Два серьезных куска стоит. Затруднение в движении на Московской Перечерца через юго-запад. Сейчас стоит Щербакова от Уктуса в направлении Глобуса. В районе Кольцовской развязки в оба направления затруднение. Также под Калиной Старый Сибирский тракт, особенно со стороны Декабристов. Авария сейчас в районе Малышевской развязки, возможно, перед Комсомольской со стороны байки вырастет трафик. Затруднено движение в районе вокзала и съезд в сторону вокзала на Космонавтов. Так, в целом, как бы, кроме вот заезда из Пышмы и в сторону Пышмы из-за сильной аварии ничего не страдает. Там действительно вот где район разворота, вот мы предупреждали, что там прям, ну, самая печальная ситуация, когда люди вынуждены разворачиваться из-за того, что нигде разворотов в районе там ЕКАДа не предусмотрено. Видимо, кто-то пытался развернуться, произошла авария, из-за этого сейчас вся улица Космонавтов, начиная от Шевской, и со стороны Пышмы пробка. И, в общем, печаль, тоска в этом направлении. Также продолжается тоска, печаль со стороны Березы по-прежнему от поворота на Изоплит по проезжей в направлении Норильской. И вот пожелать хочется, ребята, вам выдержки, тем, кто в пробке встал. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка» и ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. «Новодетейлинг». Принимаем ваши звонки 237-104. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, высказывайте мнение. Мы говорим про автомобили, автомобильные темы и все, что актуально для автомобилистов. Так что оставайтесь на связи, будем беседовать. Алло.
3: Алло, Александр, привет.
2: Привет.
3: Слушай, хотел поделиться с тобой мнением по поводу Subaru Forester SH двухлитровой на палке.
2: Так,
3: а вот год? Прям давно.
2: Год какой? Год.
3: 11-й.
2: Ага.
3: 11-й год. Классная тачка, что-то все разговаривают про китайцев. Вот всем хотел порекомендовать. Пробега 243 тысячи. Полет нормальный.
2: Слушай, ну, видишь, как бы про китайцев же говорят, когда хочется что-то более-менее современное купить, да, как бы, если ты не гонишься за всякими там изысками мультимедиа, там, я не знаю, доп-помощниками всякими такими, и хочется просто правдивую тачку купить и ограниченный бюджет, да, как вариант рабочий. Слушай, а ты давно на этой машине передвигаешься?
3: 5 лет.
2: И за эти 5 лет уже, наверное, нашел себе сервисников, которые тебя обслуживают,
3: да,
2: там, оппозит.
3: Да, клубный сервис.
2: Ну, вот я и говорю, что те, кто на оппозит переходит, они прилипают к таким вот клубным сервисам, когда есть марки, ну, просто, которые так или иначе вынуждены ездить там в 2-3 сервиса в городе, не больше. Да, и тут Subaru как бы примерно такая же история. Но по содержанию вот именно та машина, которой ты владеешь, она более правдивая. Единственное, чем мне не нравилось вот в этом поколении, это какая-то вот без нагрузки, если ехать пустым, странная разболтанность в задней подвеске, вот честно.
3: Есть такое, да, она немного такая, ну как бы валка получается.
2: Да, да, то есть, ну как бы ты такой ждал, что сейчас вот у тебя прям такое, знаешь, как вот уличный боец такой, прям, ну лесник же, понимаешь?
3: Ну да, но для семьи вообще кайф. Загрузить в багажник все, что хочешь, можно там
2: это
3: уехать,
2: да,
3: на дальняк, там в грязь забуриться, там и так.
2: Но самое кайфовое в нем — это то, что у него правдивый полный привод, прям, понимаешь? Вот, ну.
3: Зимой, вот я хотел еще, да, поделиться. Снег выпадает, вот у нас там до пупа, да, ну там условно до пупа. Значит, выхожу с утра, снега как бы много, завожу ключ и поехал как по рельсам. Вот тебе и Subaru Forester, да?
2: Ну, он потому лесником и называется ж, дружище. Ты
3: да, я просто, знаешь, я к чему? К тому, что, в общем, все такие вот берут китайцев, а почему-то на Subaru не смотрят, и я, получается, Subaru-вод, и такой думаю, блин, да когда же вы уже, наконец, позвоните в катапульту и расскажете про то, что есть такая классная машина Subaru.
2: Ну, вот. Ты знаешь, тут, видишь, я бы так сказал, объединять интересы людей, которым нужна новая машина, и людей, которые просто смотрят хороший автомобиль, ну, бессмысленно абсолютно. Бессмысленно.
3: Да.
2: Притом, как бы есть люди, как вот я, кто-то... Я вот, например, могу 5 лет отъездить на БУшке, потом только на новых кататься, потом снова вернуться на БУшку. То есть, как, для меня это не принципиально. А есть люди, у которых прям принцип «только новье», и все. Чтоб я первый был владелец. И даже если потеряю там 25-30%, пофигу. Спасибо тебе большое за звонок.
3: Вам спасибо, хорошего дня.
2: Удачи в эксплуатации. Следующий примем 237-104. Я, конечно, понимаю, сейчас многие, сидя у радиоприемника, такие типа Subaru с пробегом 240 тысяч. Ну, как бы такое себе пальто. А кому-то прям мана небесная. Алло. Доброе утро.
4: Алло.
2: Да-да-да, слушаю вас.
4: Саш, доброе утро. Хотел мнение по насчет Volvo XT40. Ну, вот 20-й, наверное.
2: Ага. А мотор какой смотрите?
4: А, там же, по-моему, дизель и бензин есть, да?
2: Угу.
4: Ну, наверное, бензин все-таки.
2: Ну, здесь скажу так. То есть, если мы смотрим этот с белой крышей вариант, просто мелкий у меня спрашивает, крыша почему черная, почему белая? Я говорю, ну, потому что вот так. То есть, если мы смотрим более взрослые такие, как бы, штуки, да, по дизелю, конечно, могут быть вопросы, но там, блин, он намного производительнее, он интересен. Если двушка 190 сильная, тоже весьма прыткая машина получилась. Самое главное, чтобы была жива система полного привода, ее при сильной нагрузке надо дефектовать, и постоянно за ней следить. Это такой нежный достаточно узел в данном случае. Но если мы берем компактный, достаточно юркий кроссовер, управляемый и интересный, то это прям огонь. Интереснее мне был только этот Q3 в заряженном варианте и Q5, которые были тоже на 3-литровых дизелях. Вот там прям пушка-гонка. Здесь, я считаю, по соотношению цены и качества, сейчас на вторичке, один из самых удачных вариантов, но с учетом того, что он весьма консервативный в плане салона. То есть он кажется вроде такой весь космический-космический, но если не брать двухцветный салон, он скучноват. А двухцветный салон, он там чуть с оранжевым у них какой-то был, со светлыми какими-то вставками, он по состоянию может тебя не сильно устроить. Тут уже как бы вот подбирайте.
4: Понял. Ну, как альтернатива, то есть Audi, да, если...
2: Я считаю, вполне адекват, и, ну, я не беру моменты, связанные с размерами мультимедиа, там, ну, это смешно сейчас обсуждать, потому что машина уже сколько? Уже больше 7 лет выпускается. Ой, вернее, больше 6 лет. Поэтому, да, пожалуйста, как бы смотреть, я считаю, вот как адекватный вариант именно автомобиля с вариациями и дизеля, и достаточно шустрого бензинового двигателя, да.
4: Понял, спасибо тебе.
2: Тебе спасибо, удачи в выборе. Главный вариант хороший, чтобы попался. А вам, друзья, желаю удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novadefizdetail.ru
7: Реклама.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей. При покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
10: Лента.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 28-79.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Пора-пора, мото-мото-мото.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет. В автобан на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
11: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
12: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
13: Акция до 31 июля.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта. Бабах!

0: утро в Екатеринбурге, 8 часов и 52 минуты.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбурге начали благоустройство Банковского переулка. На участке установили ограждение, начали перекладывать плитку. Работы проходят также в рамках обновления Вайнера и прилегающих территорий.
0: Да, ходила я вчера там. Как ходила.
2: Там это где? На Банковском, на Вайнера?
0: Да-да-да, Банковский, Вайнера, там тяжело.
1: Там же везде ограждение поставлено. Но пешком пройти можно, но узко.
0: Очень.
1: Да. Я туда на велике сейчас не суюсь.
2: Вроде бы как обещает завершить к 1 сентября этого года всю реконструкцию к началу международного фестиваля молодежи. Очень надеемся, что успеют.
0: Надо было чуть-чуть пораньше, чтобы к дню города.
3: Фестиваль молодежи, он же будет проходить там, где вот этот вот...
2: Новокольцовский?
3: Да, Новокольцовский. Они даже не выезжают, по-моему, оттуда.
2: Вот это
1: молодежь вся там.
3: Вся там, да, тусня у них там и происходит.
1: Слушай, я предлагаю переименовать Новокольцовский в молодежный кластер.
2: Да. Молодежный, причем молодежный, через О прям. А короткий отпуск опасен для здоровья, об этом рассказали неврологи и запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. А когда вы уходите в отпуск на недельку, а то и на 2, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические заболевания, проблемы с сердцем и сосудами.
1: Конечно.
3: Слушай, но мы так и не устаем. Это вот учителя действительно, они отдыхают по 4, ну больше даже 4 недель, да, когда у всех каникулы.
2: Да,
3: вот.
2: Да.
3: Им действительно надо отдохнуть, а вам-то что? Вот отдыхать.
1: Мне нравится человек, который 20 лет встает в 5 утра. Мы, говорит, так не устаем.
3: Мы не устаем. А что это я устаю-то?
1: Я вот устаю.
3: Наоборот. Нормально устаю. От чего ты устаешь?
1: Ну, слушай, у меня есть недели, которые я вообще даже дома не провожу. Ты мне тут рассказываешь, и мы не устаем.
3: А только ты устаешь.
1: Но я не могу себе позволить выбить из графика там на 4 недели.
3: Да ты сам с ума сойдешь. Отдыхать 4 недели.
1: Да со мной сойдут с ума отдыхать.
2: Короче, тут все индивидуально. Но вот советуют неврологи по 4 недели отдыхать.
1: 4 недели.
2: Друг от друга хотя бы отдыхать.
1: Дай бог на выходные смыться.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: А на улице лето зеленого цвета.
9: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В общем, ребята, даже до севера Свердловской области прям погода курортная. Каменский обещает 25-27, ясную погоду. И будет жарко, ясно, в Североуральске вывдели до плюс 29.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и вообще без осадков. Температура воздуха днем плюс 27-29.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 21 градус в городе, но с сегодняшнего дня стартует жара, да, обещанная, без, да, дождей, и это самое главное.
1: Но не вся неделя будет сухая, что-то там в четверг стоит,
0: ну,
1: вроде 3 капли.
0: Чуть-чуть,
2: но. Тогда мы уже сами попросим, дайте
1: попросите
2: нам дождя.
1: В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта», Мороз, Стрела, Новочка, Королев у микрофона, и вот ребята, те, кто с утра, значит, еще пока по прохладе успевает передвигаться, молодцы, потому что потом будет 27-29 на солнце. Готовьтесь, накрывайте голову, берите водичку с собой. Сейчас слабонервных и тех, кто с бутербродом во рту, просьба, либо выньте что-нибудь, либо отодвиньтесь от радиоприемника. Тут в сети выложили, значит, целый список ароматов, после которых люди будут обходить вас за километр. Это, в общем, ароматы, которые в целом продаются, да, но тут люди просто высказывают, насколько они по-разному пахнут, когда начинают раскрываться на разных телах.
2: Mm-hmm.
1: Значит, я последнее время, быстренько предысторию, я последнее время, ну, годы уже, пользуюсь достаточно такими, как бы, ну, скажем так, для кого-то очень спорными ароматами. Просто люди любят, допустим, там, определенные цитрусовые, там, древесные запахи, ну, в общем, более-менее свежие.
2: Одним и тем же пользуются.
0: Не всегда.
1: Нет,
0: вчера у
1: что?
0: Него были другие духи.
1: И сегодня они же. И, значит, вот сейчас, значит, списочек, кому что как, значит, пахнет. Один из ароматов люди описывают как жару в июльском лагере, где 36 градусов, 12 мальчишек в маленькой комнате устроили состязание по ветрогонству. Значит, это вот блогеры описывают.
0: Подожди, а что это за сам аромат-то? Можно сказать? Название есть?
1: Ой, там, ну, длинное название, Надь. Ну, это для мужчин, женщин.
2: Это просто ассоциации,
1: ортопариси. Значит, если что. Дальше пошли.
2: 12 потных подростков, типа, да?
1: Да, да, да. Ну, в закрытом помещении пукают. Значит, Франк Бакле. Значит, хотите пахнуть как бомж, пожалуйста, это вот лучший парфюм. Тоже есть вот Тамаска смола.
2: А простите, а он обмочившийся бомж?
1: Да, да, именно такой.
2: Вот,
3: мой любимый аромат.
1: И еще и стошнившийся.
3: Ой,
1: значит,
3: ну,
1: концентрированная выжимка пота во флаконе кому-то показалась в одном из ароматов. Значит, как будто после интересной ночи идешь по гальчатому берегу и находишь фекалии. Тоже интересное описание. В общем, на самом деле, я радуюсь, когда люди подходят творчески к процессу описания ароматов. Например, один из ароматов описали как табор цыган, который сидит с кальянами, и бараны вокруг бегают и гадят. То есть, ну, вот,
0: вроде вкусно сначала.
1: Описание само по себе, ты понимаешь?
0: Прям вот понюхать захотелось.
1: Я, кстати, заметил, что вот некоторые ароматы, они прямо, ну, не то что не подходят людям, запрещены вообще, вот должны быть. Потому что они, например, людях, которые ведут активный образ жизни, в жару там или еще как-то, раскрываются так, что лучше не дышать рядом.
2: Ну, просто,
1: да,
2: еще когда очень много на себя льют, особенно в жару, это, конечно, вот это запрещено.
1: И еще, те, кто вот занимается там описанием, вот этим вот тестированием, обнюхиванием и так далее, где запах хоккейной раздевалки? Я не нашел.
0: Сашка, создай.
1: Вот, во-первых. Во-вторых, вот синтетические материалы в спортзале и качки на тестостероне. Это же вообще, это просто, это топ таких запахов, которые заставят тебя обходить стороной.
3: Просто для чего этот запах тебе? Чтобы за тобой очередь не занимали на заправке или
1: нет,
3: что?
1: Нет, у меня другой вопрос. Для чего этот запах?
2: Запах бензина. Знаете,
3: это нишевый аромат уже.
1: Что, это лухари?
2: Да.
1: Лухари, ты давай тут не наезжай.
0: А ты можешь отличить по запаху 92-й или 95-й?
2: Нет.
1: Сейчас будешь пробовать. Будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра. Это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
6: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ООО ЭЗ Витамин Девелопмент.
3: На связи у нас Руслан. Водителем работает. Руслан, привет.
4: Здравствуйте.
3: А что за машина?
4: А, Opel.
3: А что у тебя, служебка? Ты документы какие-то возишь или человека?
4: Служебная, это не личная.
3: Не, вообще, в принципе, ты же водитель профессиональный. У тебя есть рабочий транспорт? Какой?
4: А, Fiat Ducato у нас.
3: А, ну то есть возишь ты различные там туда-сюда посылочки?
4: Ну, в том числе, да.
3: Сделай потише, потише, пожалуйста, пожалуйста, приемник, приемник. Сделал? Сделал.
2: Вот, так приятно, вот, да.
3: Мы сейчас с тобой будем играть, у нас для тебя есть 3 вопроса.
2: Сегодня они по географии.
3: Ты как вообще со школьной программой по географии?
4: Ну, на 4.
3: Слушай, ну водитель со знанием, хорошим географии, это прям хорошо.
5: Особенно без навигатора, да?
3: Да. Ну что, начнем.
2: И первый вопрос для тебя. Какое место в мире среди стран Россия занимает по площади?
3: Первое, второе или третье?
4: Первое.
3: И это правильный ответ, да.
2: Самая большая.
5: Да. Большим отрывом причем.
2: А вот какая страна занимает второе место по площади?
3: Китай, США или Канада? Тоже давно известный факт.
6: А третий вопрос будет, у кого третье место?
5: Не спойлери, не спойлери.
3: Ну давай, давай, Китай, США или Канада? Кто второе место в мире занимает? США считаешь ты? Уверен, что они прям второе место по площади в мире.
2: Да?
3: Руслан.
2: Да. Не молчи.
3: Раз, два, три. Твой ответ.
4: США.
3: Ну что ж, мы принимаем твой ответ, но он, к сожалению, неправильный, Руслан. Следующий звонок США. Примем, да, 237-104. Тебе хорошего дня, удачи в пути. Следующий кто? Алло.
2: Привет. Алло.
7: Здравствуйте.
3: Здрасте, как зовут тебя?
7: Меня зовут Игорь.
3: Игорь, ну и второе место в мире, кто занимает по площади?
7: Канада.
3: Абсолютно верно, Канада, да. Да. Как говорил дед мой, Канада.
7: Да.
3: Огромные площади, конечно, у страны, и там столько леса.
5: Там небольшой разрыв между ними, США третья, а Китай четвертая.
2: Так, ну и заключительный вопрос, а вот какое из этих государств самое маленькое?
3: Сингапур, Бахрейн, Кабо-Верде.
7: Ну, тут
3: это нашумевший.
7: Я совсем про другое подумал государство, честно говоря.
3: Из этих государств, да. Какие самые маленькие? Какое самое маленькое? Кабо-Верде, Сингапур или Бахрейн?
7: Давайте Кабо-Верде.
3: Мы принимаем твой ответ. Чему именно его выбрал? Типа народу мало живет?
7: Сборная Кабо-Верде на чемпионате такая вроде.
3: Ты думаешь, мы ее взяли специально, хайпануть взяли, да?
7: Может быть.
3: Ты не поверишь, из этих 3 стран Кабо-Верде почти в 4 раза больше остальных.
7: Вот, ё-моё.
3: Да, там 4000 квадратных километров, на которых живет, ну, совсем мало народу.
5: Меньше миллиона.
3: Да. А вот Сингапур, 2 место из этих 3. 780 квадратных километров. Бахрейн, всего 700 квадратных километров. И тут ты, к сожалению, ошибся. Но ничего, ничего. Зато теперь знаешь, как по размерам Кабо-Верде. Сейчас кричи катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
7: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
8: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
10: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
2: Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и помните, мы с вами обсуждали о том, что когда человек ставит мало эмодзи, и вообще не ставит, коротко общается.
3: Значит, уволят скоро.
2: Скоро, значит, а-ля улю. Но специалисты вот что выдали, что чрезмерное использование эмодзи указывает на дефицит внимания и стероидный тип личности, стремящийся быть в центре внимания. Это связано с излишней эмоциональностью, недостатком любви в детстве, то есть еще и стероид,
3: ой-ой-ой.
2: И прочие диагнозы.
3: Столько травм туда накидали.
2: Вообще все туда накидали.
3: А просто ты всего лишь там три смайла прислал.
2: Да, всего лишь там баклажан какой-то выслал, но все, но ничего
3: если
2: такого.
3: Если баклажан.
2: Да. А тем временем, слушайте.
3: А подожди, а те, ну окей, я правда не понимаю людей, которые только эмодзиками общаются, но есть же сейчас и гифки, и фотки, и чего только нету вообще.
2: Ой, ты-то, гифки, конечно, твои гифки тоже можно диагнозы, Саша, ставить.
3: Конечно.
4: Семь лет, один ответ. Это вот Санина, мне кажется, девиз.
3: Я и не скрываю, ты что. У меня самый такой, знаешь, когда в рабочих чатах это вот начинается, у меня самый популярный, это где
2: Мэтью МакКонахи.
3: Это где Мэтью МакКонахи курит нервно вот это.
2: Вот это вообще.
4: Это из настоящего детектива, по-моему.
3: Да-да-да, где вот это у него глаза такие прям бешеные.
2: У меня такие же глаза были, да и у людей, которые обнаружили... такую интересную вещь. В общем, тут был арестован французский дипломат Бернар Бурсиком, который 20 лет спал, жил, растил даже общего ребенка с китайской шпионкой. Оперной певицей Шу Пей Пу. Ну, сначала выяснилось, что это, оказывается, была шпионка. Ну, просто была оперная певица, а выяснилось, что она шпионка, и он ей там передавал разные данные. Ну, так, по-семейному, можно сказать. Но в парижской тюрьме врачи, когда внимательно осмотрели Ши Пей Пу, оказалось, что это...
5: Мужчина.
2: Мужчина. И как это вообще произошло? Очень неожиданно.
3: Ага.
2: Очень странная история. Вполне же справедливым вопросом, как можно 20 лет вместе быть с человеком и не заметить
4: то
2: его.
4: То есть мужчина прям там полностью органы все?
3: Конечно.
2: И как выяснилось, Ши... Нет, на самом деле...
5: Она подкладывала другую женщину ему по ночам?
2: Нет. Есть такая интересная физиологическая особенность. Есть мужчина... Да. Да. Вот не то, как мы живот пытаемся втянуть, понимаешь, на фотографиях, а там прям вообще...
4: И она 20 лет втягивала?
2: Да, и всегда она, он. И всегда, ну, интим был очень торопливый, в полной темноте, в одежде.
5: Втягивала так, что образовывалось...
2: Да, эта певица говорила, что, ну, у нас вот в Китае так принято, мы такие все скромные.
4: На полкарасика, да.
2: Да-да-да, вот такая вековая традиция.
5: А он не знал, как женщины, да?
3: А он, я так понимаю, он на процессе Доталова вообще отстаивал ее интересы, говорил, да вы че, я жену люблю, там, ему говорят, да мужик.
5: А рожала-то как?
2: Да сын-то приемный оказался.
3: Она его притащила, оно его притащило, пока тот был в командировке, она как будто бы родила, сама купила этого ребенка.
5: А когда живот был?
2: Ты тоже эту историю прочитал?
3: Да, конечно, я смотрел, такая, там даже на суде они стоят.
2: Ты посмотрел, как она умела?
3: Там на фотографии прям видно, что рядом с этим мужиком стоит второй мужик китайский просто.
2: А вы говорите, Макрон, Бриджит.
3: Да, ну,
2: там вообще все это тоже так же выяснится.
3: Я просто вот на это на все смотрел, такой думаю, нифига, как Джеймс Бонд-то изменился.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик.

0: переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
1: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
0: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
1: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
10: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
11: Лента.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Linimax Litex 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Катапульта.
14: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «ЭЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а на посту находится Санек, который знает, что сейчас, где пробки и есть ли они в это время. Саш, мы ждем от тебя информации. Где же ты?
2: Да, доброе утро. Вообще жара. Загораю, как обычно, знаете ли, вот это вот все. Что касается движения, в городе действительно есть горячие участки, но вот, как и говорил, не самая удачная тема с разворотами со стороны Пышмы принесла свои результаты плачевные, и до сих пор еще продолжается вот эта толкучка по космонавтов. Теперь все больше и больше народу на выезд стоит. Начинается все от метро проспект Космонавтов, точнее, после метро проспект Космонавтов и в сторону Пышмы. Затруднения в движении также из-за нескольких аварий на участках. Внимание, после карнавала перед Готвальда начинается пробка, и тянется она до токаря Крауля в районе Ключевской ДТП. Из-за этого стоит все движение от Бардина через Серафимы Дерябина и токарей в направлении Виза. Вот тоже печаль, тоска. Затруднениями в движении объезд Гурзувской на Радищево. Сейчас серьезно перегружены улица Посадская, затруднения на улице Шоумяна, сложности на Крауля, на Мельникова. Затруднения также из-за аварии в районе Волгоградской по Московской. Сложности продолжаются на Старом Сибирском тракте под Калиной, особенно со стороны Декабристов. Там, напомню, сужение по одному ряду всего осталось. По-прежнему стоит проезжая в направлении Норильской после изоплита. И, в общем, пока просвета не видно. В некоторых участках уже полегчало на выезд перед объездной Широкой речки, на Амунсе, на объездной в целом, на Московской горке. Напротив вокзала подрос трафик на Челюскинцев, а также в сторону первого километра стоит пробка, потому что там тоже ДТП. В общем, ребят, те, кто решил через Уралмаш проехать в сторону Пышмы, сначала у вокзала постоите, а потом еще и на выезд. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.rf.

0: Катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 9:38 в Екатеринбурге.
4: Ваше внимание сейчас должно быть приковано к нашей трансляции на сайте pilotfm.ru. Там есть ссылка с надписью «Смотреть». Прям жмем, видим две картинки и пытаемся расшифровать словосочетание. Дозваниваемся по телефону 237-104 прямо сейчас. Ну и, конечно, ребятки, давайте, торопитесь.
3: Спонсор нашего конкурса ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. Магазин строительных и отделочных материалов «СОМ». Сайт som1.ru.
4: Задача несложная, с одной стороны, но надо просто подключиться к нашей трансляции, а сделать это можно либо при помощи сайта pilotfm.ru с телефона, ноутбука, планшета или стационарного компа, либо через ссылку в нашей группе ВКонтакте. Можно использовать помощь друзей, семьи, пожалуйста, по двое, по трое, помогайте друг другу.
3: Сегодня числе... на самом деле так просто.
4: Да, конечно,
3: просто сказать, легкотня. Что на картинках нарисовано.
4: Да,
3: все.
4: И все. И вот задача не из...
3: Как сложных, это? Да.
4: Не
3: да.
4: из сложных, просто надо подключиться к трансляции и дозвониться по телефону 237-104. Вот еще тот, кто и... это сделает, тот получит приз.
3: Да, да, приз, я хотела сказать, что мы сертификат подарим на 2000 рублей как раз в магазин «СОМ».
4: Да, для тех, кому надо что-нибудь, допустим, там, в хозяйство, mm-hmm. может быть, для ремонта, еще что-то
3: мне
4: потребуется.
3: Мне землю надо.
1: Землю? Ты хочешь гектар свой?
3: Да нет, мне надо растения тут мои.
1: В горшочек
3: вкусно пахнущие.
4: Еще раз напомню, 237-104, ребята, две картинки перед вами. И вы дозваниваетесь по телефону к нам в прямой эфир. Вот, собственно, ждем человека, который очень быстро это сделает. Я же, глядя вот на это...
1: Ждем самого фартового, ну вы чего?
4: Ну, фартового, да. Глядя вот на это, ну, даже думать вообще не приходится.
3: А я бы хотела первую картинку.
4: А я правую.
3: Да, ну потому что у тебя левая есть, нет?
4: Слава богу. Ну, в общем, ребят, смотрим, разгадываем, расшифровываем. Если уж прям совсем не получается, но мы поможем вам. Открываем онлайн-трансляцию. Напомню путь еще раз. pilotfm.ru с главной страницы кнопочку «Смотреть». Да что ж ты срываешься-то, а? Ну, это нормально. Люди, видишь, начинают подгорать по жаре.
3: Люди в это время начинают работать и названивать
4: вот
3: всем.
4: Вот есть звонок.
3: Где-то IP-телефония работает.
4: Алло. Алло,
3: привет. Алло.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как зовут вас и что вы видите?
5: Меня зовут Олеся.
4: Ну и?
5: Я вижу слева дом, справа сад.
3: Ну, да, конечно.
4: Абсолютно верно. Дом и сад.
3: Все просто.
1: Олесь, поздравляем тебя, хозяюшка. СОМ – сеть магазинов строительных и отделочных материалов. И здесь вы найдете инструменты, материалы для дома и сада. Сертификат на 2000 рублей в СОМ. Поздравляем.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
6: Пилот FM.
8: Реклама.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentleman.ru.
6: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
0: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
11: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью», Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Движение по развязке у Калины откроют полностью осенью. Нижний мост, который соединит Сибирский тракт и улицу Комсомольскую, достроят в сентябре. Тогда же по нему пустят машины. Сейчас объект в большой степени готовности. А полностью развязку закончить должны к концу года. Останутся только там работы по благоустройству, но они не помешают проезду.
0: Ну хорошо, ждем.
2: Ждем, наконец-то. Не дождемся. Да, да, как праздник, как второй день города, уже ждем полного открытия. А 5 дней оплачиваемого отпуска нужно давать отцам новорожденных, об этом сказали в Госдуме, и по мнению депутатов, это позволит мужчинам подготовиться к возвращению жены из роддома и помочь семье адаптироваться в первые дни после появления малыша.
3: Ну хорошо, если они это делают, они квасят, ну, то есть...
1: Это да, конечно.
0: Первые 5 дней после рождения сразу же? Или когда жена домой возвращается с ребенком?
2: А вот это, я думаю, индивидуальная история, каждый сам решит.
1: Это индивидуально. История, именно.
2: Просто у меня у друга, я не устану рассказывать эту историю, у него двойняшки, две девочки родились, мама, само собой, в роддоме, он с сыном старшим дома, говорит, ну сейчас подготовимся, там у нас есть там 3-4 дня, отдохнем, как сказать, сил наберемся. Нет, буквально 2 дня прошло, жена звонит, а меня, говорит, выписали, забирай меня, давай, приезжай за мной.
1: Подготовился, ну.
2: А в Китае неожиданно хайпануло, стало хитом пивная заправка. Сделана в традиционном стиле, ну как обычная заправка, но вместо 95-го заливает пенное, нефильтрованное. На выбор также есть темное, отпускает не в канистры, а в пластиковую тару.
0: Сразу
2: либо
0: в рот, ну.
2: Да-да-да, либо в рот, либо в стаканчики.
1: Уж у нас бы быстрее, чем бензин закончилось бы все.
2: Ох, очереди бы выстраивались на две улицы. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Здравствуй, лето!
8: Климат-контроль катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В общем, ребята, даже до севера Свердловской области прям погода курортная. В Каменске обещают 25-27, ясную погоду. И будет жарко, ясно, в Североуральске выведели до плюс 29.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и вообще без осадков. Температура воздуха днем плюс 27-29.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинос от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейд-ин плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. Сегодня 21 июля, вторник на календаре, 23 градуса, жара, и у нас сейчас тоже будет жарко.
1: Да, дело в том, что в этом году утреннему шоу «Катапульта» исполняется 20 лет, и в честь этого мы разыгрываем прямо каждую неделю в июле призы, и каждый день задаем вопросы, вы на них отвечаете в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте, и вот по результатам прошедшей недели мы вчера уже сидели, подбирали, значит, пятерых финалистов выявили мы, которые ответили на все вопросы в течение недели задаваемые.
2: Правильно ответили.
1: Это хорошо.
2: Я скажу, на прошлой неделе полегли многие на вопросе, чем увлекается Александр Морозов. Многие решили, что шахматами.
0: А чем на самом деле?
2: Вейкбордом.
1: Да, да, там из перечисленного было несложно
2: найти. Ну, так или иначе, да, пять человек ответили правильно на все вопросы. Это Константин Семенов, Александра Афанасьева, Гуленка Пыстогова, ну, я думаю, это какой-то псевдоним, Геннадий Нежданов и Алексей Садовников.
0: Вот среди этих людей мы сейчас будем разыгрывать приз. Это либо детский велосипед, либо батут. Сами уже
1: человек
0: выбирают.
1: Сам выберет, да. Вот в Лототроне у нас пятеро финалистов. И вот, собственно, вытащу сейчас, покажу. Давай. В онлайн-трансляции, если что, можете смотреть. Не глядя?
0: Ну, конечно.
3: Давай.
1: Ну, давай, ладно.
0: Давай.
1: Вот так.
0: Так.
1: Кого выбрать-то? Вот это вот возьму.
3: Так. Давай.
0: Разворачивай. Кто у нас?
1: Сейчас узнаем, кто стал победителем, который выберет себе приз. Сразу скажу, это мужчина Константин Семенов.
3: О, поздравляем, Костя.
2: Молодец, одним из первых на все вопросы ответил и повезло, победил.
0: Да, Кость молодец. Партнер проекта ОТК «Докер».
3: А новый вопрос?
0: Новый будет. Вопрос сейчас тоже будет. Внимание. Вопрос сегодняшнего дня. Кто из этих музыкантов был в гостях у «Катапульты»?
1: Ну-ка.
0: Элтон Джон, Михаил Шуфутинский или Рома Зверь?
1: О-хо. В общем, думайте, ребята, пишите, напомню, ответы ваши мы принимаем только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте.
0: Да.
1: Ну и, конечно же, уже на следующей неделе, в понедельник, подведем итоги и еще один приз разыграем.
0: Кому-то уйдет,
1: да. А сейчас будем принимать звонки, потому что впереди у нас игра под названием «Секундомер». 237-104. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте приз.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
12: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
14: Рассрочка 0%. До 2028 года.
15: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
16: Турбо! Картинг!
17: Вы чувствуете?
16: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Артем, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
19: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
20: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
21: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.
24: Бабах!
1: Дорогие радиослушатели, ждем вас в нашу музыкальную игру «Секундомер». Звоните прямо сейчас 237-104.

0: мой, на секунду свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10 часов и 11 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джилли» на эскадронной 41, район Вторчермет.
3: На связи у нас Евгений, диджеем работает.
2: О!
3: Здорово, Жень!
2: Привет, Женя!
4: Доброе утро!
3: А что псевдоним какой у тебя?
4: У меня...
3: Сценическое имя.
4: Редлайн.
3: Редлайн.
2: Ну и где ты выступал в последнее?
5: На механике был ли?
4: Нет, к сожалению, был в Салехарде, в это время выступал.
3: В Салехарде?
5: Что там, День города, металлурга, что там мечали?
4: Там просто праздник у них, городской День города.
2: И тебя позвали туда?
4: Ну, я там практически уже постоянно. День молодежи, день все, я у них все там.
3: И что играешь-то обычно? Стиль
2: какую музыку?
4: Ну, всякую. Какую просят, такую играю. Молодежную.
3: Так это ты...
2: Эвент-диджей.
4: Да.
3: Да, понятно. Мы-то думали, ты там по клубам. Вот это все.
4: По клубам тоже, да.
2: Если
3: и у нас в Екатеринбурге тоже в клубах играешь?
4: О, в свое время наигрался везде. И в подземке, и в Луне, и в Эльдорадо.
5: Ты из тех динозавриков.
3: Стартер ты, а не диджей, Женя. Знаешь, Женька, но эту песню, наверное, ты угадаешь. Сразу, надеюсь.
4: Я думаю, тоже, что да.
3: Мы тебе включим только одну секунду из тех, которые вот мы выбрали. Мы взяли 10, а насчет вот какой конкретно, ты определись. Какую из наших по счету возьмешь?
4: Четвертую давайте.
3: Она три раза для тебя прозвучит. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Первая попытка. Поехали.
6: Высекая искры, копы на хвосте.
3: Еще раз.
6: Высекая искры, копы на хвосте.
3: И третья попытка.
6: Высекая искры, копы на хвосте.
3: Мы специально не взяли из припева, потому что там, ну, прям, ну, совсем легкотня.
2: Ну, давай, Жека.
3: Давай, проверим.
4: Да вот.
3: Че вот?
4: К сожалению, я сейчас...
3: Че, серьезно?
4: Этот айсберг, как его, Гербергер?
3: Нет, это не айсбергер.
4: Когда я говорю, просто я в этих молодежных исполнителях.
3: Это не совсем молодежный, что ты?
4: Ну, как молодежный? Ну, Тимати.
3: Нет ответа?
4: Нету, к сожалению.
3: Ну что ж, мы тогда тебя провожаем. Давайте, хорошей работы, отоспись там после Салехарда. Следующий звонок примем. 237-104, кто догадался, что за песня? Алло.
7: Здравствуйте.
3: Привет, как зовут тебя и что мы загадали?
7: Александр. Лада Седан.
3: Да? А ти...
2: Кто Тимати,
3: молодец, да.
2: Лада Седан, Баклажан.
3: Но вот я даже... Тимати приедет же 1 августа, мы попоемся вместе.
2: Да. Давайте послушаем те 10 секунд.
6: Баклажан! Лобовуха в хлам, та сидит низко, корпус по асфальту высекает искры.
3: Какая романтика вообще.
6: Мы в зоне риска.
2: Я же фабрика звезд.
3: Не, ну, кстати, я тебе могу сказать, что вот этот трек мне нравится по, ну, своему хотя бы содержанию словесному.
5: Ну, энергетика там такая, конечно.
3: Больше, чем вот это вот «я танцую, когда нету, газую, когда есть». Вот это вот, что это?
2: Так, мы что-то опять с Линой.
5: Да, немножко другое, да. Ты, Саш, в одну кучу.
3: Что в одну кучу-то? Все попса. Значит, мы тебя поздравляем. Призы будешь выбирать за кадром. Кричи «Катапульта». 3-4.
7: Катапульта.
1: На радио «Пилот».
8: Информация на правах рекламы.

0: оконца рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: На мне ипотека, я по уши в долгах.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 10:21.

0: Я начал смотреть просто вот...
1: Ты уже начал смотреть? Ну,
2: экранка лежит, причем уже дублирована.
0: Да нет, там вообще, на самом деле, вообще фуфлятина.
1: Сколько-то? Но зато, благодаря этому фильму, греческая богиня сейчас главный визуальный тренд в образах. Известно же, что фильмы, они очень влияют на то, как мы начинаем выглядеть. Угу. Допустим, «Грозовой перевал» все стали как будто из того века, там такие платья, значит. Угу. А сейчас греческое платье колонны, драпировки, плиссе, крылья, пожалуйста, гладиаторские сандали, скульптурные нагрудники, украшения.
3: Веночек.
1: Как будто из музея.
2: Я сразу Астерикса и Обеликса вспоминаю, где он был с этим.
3: А лист фиги между ног.
1: Мне особенно крылья понравились, такая с крылышками. Короче, в греческом зале.
2: Греческие салаты еще не стали популярны.
0: Ну, как бы, есть вещи, которые не выходят из моды никогда. Эти оргии с гетерами тоже.
1: Ну, а статистические данные модные платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить,
0: Мы уже и не выбрасывали их.
1: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%, это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже, геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
0: Я могу еще вот так сделать.
1: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
0: Посмотри, у меня...
2: Чтобы кукушонка была видна.
3: Это как из клипов.
0: Нет, это как из 70-х, 80-х.
1: Да, спортсмены такие были.
0: Еще такие топики.
1: Да.
0: Как в этом. Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? Вот это такое. Прямо вообще. И чтобы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛДЖ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
1: О, и правильных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро!

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Круто!
3: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
4: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
5: Пора-пора, Емота.
3: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
4: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
1: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
6: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО ЭЗ «Ривьера Инвест» Айвазовский. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, слава богу, с выездом и заездом со стороны Пышмы разобрались. Сейчас, правда, в районе Победы космонавтов народу достаточно. И в районе вокзала. Затруднения на челюскинцев начинаются еще до ДКЖ. И вот суммарно придет стоять до поворота на космонавтов, особенно в левых рядах. Пока еще продолжается толкучка со стороны Готвальда Халтурина в направлении Токарей-Ключевской. Затруднение в движении перед Токарей-Крауля. И в районе Серафимы Дерябиной-Шаумяна опять ДТП, опять проблемы. Проблемы распространяются также на кусок улицы Посадской. Практически от Пальмира-Тольятти придется стоять в направлении стадиона. Затруднение на Шаумяново. Оба направления между Белореченской и Серафимой деревней Белинского начало подстаивать перед Щерса. Под Калиной сейчас больше народу на Старом Сибирском тракте со стороны Листеха и Переезда. Затруднение в движении на Титово в направлении Ферганской и в направлении Селькоровской. Затруднение в движении на объездной перед Амундсена. Возможно, сейчас подрастут, потому что со стороны Московской ДТП. На Московской опять народу полным-полно до Волгоградской. Чую, пахнет заездом на заправку, да? С затруднениями в движении сталкиваются разные части города, вот в том числе и улица Московская в районе Радищева в оба направления. Главное, ребята, сохраняйте спокойствие, берегите друг друга и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: катапульта.
1: Это у меня тут такой красивенький, попался на прикосновение.
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Иди сюда, мой кабачочек, кусь тебя за бачочек.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:40 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, сейчас у вас есть возможность дозвониться в прямой эфир нашего утреннего шоу, выиграть приз, ответив на вопрос, выбрав правильный вариант ответа, и все это нужно сделать по телефону 237-104. Ждем звонка прямо сейчас.
3: Спонсор конкурса ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс». Линия свободна, можно дозвониться, приз классный, выиграть. Да. Вопрос
4: целый
3: простой.
4: Целый набор для ухода за автомобилем. Главное ответить, сколько просто подумать над тем, какой вариант считаете правильным. Еще раз напомню, дозванивайтесь, мы вам вопрос, три варианта ответа, ваша задача выбрать. 237-104, как Сергей сказал, линия свободна, и есть радиослушатель уже. Алло.
3: Привет.
4: Алло.
3: Ку-ку.
5: Алло.
4: Да, здрасте, как зовут вас?
5: Здравствуйте, Евгения.
4: Евгения, скажите, вы в машинах что-нибудь понимаете вообще, Жень?
5: Ну, есть немножко.
4: Очень хорошо. Известен ли вам автомобиль Jetour T2?
5: Нет.
4: Такой большой. Ну, мы тебе фотографию покажем, если что. Так вот, какое испытание устроили для этой модели, чтобы проверить кузов на прочность? Как ты думаешь?
3: Вариант 1. Сбросили машину с горы. Вариант 2. Проехали по морскому дну. Или вариант 3. Скинули на автомобиль сейф огромный.
4: Ну?
5: Сейф.
4: Ты уверена, что на прочность машину проверяют именно сейфом?
3: Всегда под рукой.
4: Ни краш-тестов, ничего. Только сейфы бросают на машины.
3: Сбросили с горы.
4: Рояли кидали, сейфы кидали. Что только не кидали.
3: Ну так вот, варианты. Сбросили с горы, проехали по морскому дну или сейф скинули?
5: Давайте сбросили с горы.
4: И это действительно так. Факт. Скидывали с горы, чтобы посмотреть, каковы будут критические повреждения.
3: Тебя мы поздравляем, ты получаешь набор для ухода за автомобилем, ну и открылся новый дилерский центр Jetour на Селькоровской, 22. Вот такая информация.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сочность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
1: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 504-662-533-101. 2026 год.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Группа «Ума Турман», «Я так ждала тебя, Вова», станет хедлайнером в этом году на Дне строителя в Екатеринбурге. Праздник, напомню, состоится 8 августа в историческом сквере, на этот раз на Плотинке. А вход на все площадки будет свободным, будут и мастер-классы, будут традиционные розыгрыши среди работников, будут показательные выступления. Ну, к нам еще придут организаторы, обо всем подробно расскажут.
1: Ну,
2: вот главный
1: август.
2: Хедлайнер известен.
1: Ну, август, прямо август такой будет, прямо.
0: Очень,
1: начало августа
0: плотный.
1: Будет такое плотное, потом просыхать будем до конца.
2: А в конце будет этот книжный фестиваль «Красная строка». Да, как начитаемся, ух. А Григорий Лепс, помните, обсуждали на прошлой неделе, говорил, что ему жалко семьи, у которых доход 200-300 тысяч рублей. Короче, извинился он перед всеми, кто зарабатывает 200-300 тысяч. А, видимо, кто меньше зарабатывает.
3: Спасибо, нам нужны ваши извинения.
2: Да. Ранее он говорил, что сочувствует семьям с таким уровнем дохода, а, по его мнению, их в России большинство товарищ Лепс.
0: Давайте не будем ему рассказывать.
2: Лучше бы не извинялись, честно говоря. Да, лучше промолчать.
1: Лучше думать вообще, прежде чем что-то говорить.
2: Видимо, решил хайпануть. Москвичи назвали новорожденную дочь «Мерседес» и заняли первое место.
1: «Мерседес», возможно.
3: Да, «Мерс».
1: Ну, как бы, собственно, господин Бенц в честь дочери компанию и назвал.
3: А что они заняли? Какое место?
2: Первое место среди самых необычных имен в этом году. Да, на втором месте «Волга». На третьем месте, по идее, должна быть «Лада». Но на третьем месте... Золото. Необычное женское имя, я вам скажу.
3: Также... Злата, только Золото. Ну, типа,
2: не знаю, о чем мы думали. Видимо, решили выделиться.
1: Может, Золота?
2: Угу. А также в топе самых необычных имен в этом году Александрита и Наоми. А среди мальчиков Евсевий и Гектор.
3: Ну, не хватит издеваться над мальчиками, ну, пожалуйста.
1: Евсевьевна.
3: Я тут Гордея взрослого увидела. Я думала, что вот только недавно начали называть мальчиками Гордея. Нет, оказывается, давно. Видела 40-летнего.
1: Ну, слушай, ну, а в советское время Здраперму было встретить. Ну, и что?
2: Я не видел ни одного Эраста, если честно. Есть у кого-то знакомый Эраст?
1: Нет, пока.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
5: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: А на улице лето зеленого цвета.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В общем, ребята, даже до севера Свердловской области прям погода курортная. Каменские обещают 25-27, ясную погоду. И будет жарко, ясно, в Североуральске вывдели до плюс 29.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и вообще без осадков. Температура воздуха днем плюс 27-29.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Ну все, мы прощаемся, открываем тело свое.
4: Открываем сезон загара.
5: Даже мазаться не будем.
4: Я сегодня такой счастливый, я на велосипеде.
3: Ты-то вообще.
4: Я на велике, специально надел майку, буду обгорать.
5: Ну все, не будешь. Вот так вот загоришь, да?
4: Бензин и экономия. Загар плюс физическая нагрузка, плюс... Понимаешь?
3: Красивый и богатый.
4: Вообще не говори.
6: Главное, чтобы под кондем тебя не продуло.
5: А сегодня такой прекрасный день.
3: Какой?
5: День «Пригласите инопланетянина жить с вами». Ну,
6: где они, инопланетяне? Ждем, Я готов. Так сказать, обменяться культурным кодом.
4: Если это красивая инопланетяночка, я дам адресок.
5: Международный день гаспачо сегодня, а также день вредной еды. Ну, гаспачо вроде не вредная еда, но можно...
6: Для каждого вредная еда своя.
4: Что-то в такую жару хочется окрошки.
5: О, да. С квасом и майонезом.
4: Сегодня как, ну вообще прям. Сейчас видишь, это сначала на велике, а потом вечером нажрусь как не в себе. Ладно, всем желаем здоровья. 3-4.
5: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
9: Категория 18+.
10: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
11: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в «Июль» на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.

0: Реклама.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
13: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

11.30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. 3 балла показывает нам сервис Яндекс.Карты, но, тем не менее, есть затруднения. Постоять придется на Восточной от Советской до Первомайской. Пробка на Московской от Радищева до Ленина. Также на Московской пробка, но уже от Объездной до Волгоградской. На Викуловой все не так просто. От Металлургов до улицы Крауля. Шевская стоит от Тепличной до проспекта Космонавтов. Проезжаем. А в районе Норильской тоже сложно проехать. Ну и пробка на Посадской от Пальмиры Тольятти до улицы Репина. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот о «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас впереди с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Новых данных о пленных жителях региона нет, но остаются пропавшие без вести. Их поиск продолжается, пишет агентство ТАСС. Ранее Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. Сказала, что переговоры на финальной стадии, но точные сроки не называются, чтобы избежать срыва договоренностей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплены 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация людей пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадала дождевого паводка Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, проливные дожди, наконец, уходят с территории Свердловской области. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по региону ожидается погода без существенных осадков. В четверг – кратковременные дожди, сообщает сайт Уралгидромета. В пятницу и субботу также возможны кратковременные осадки. Температура в выходные поднимется до плюс 30 градусов. В воскресенье, в понедельник, Росгидромет обещает сухую жару и до плюс 32. Начало августа, пока погодные интернет-ресурсы обещают в основном сухим и теплым, с дневной температурой примерно плюс 25. В аэропорту Екатеринбурга сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А. Также попасть в аэропорт можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом-переходом. Остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. В рамках проекта на ней появятся скамейки, качели, игровая зона для детей. Территорию также планируют озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда». «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
11: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Ой.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
8: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
9: 469 лошадей.
8: Пневмоподвеска.
9: Разгон до сотни за 4,8.
8: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович.

12 часов дня в Екатеринбурге уже вторник, сегодня 21 июля. Наконец-то классная солнечная погода. Жаришку обещают сегодня днем, так что головные уборы с собой не забываем, водичку прохладную. Ну и долго на солнышке, конечно, не находимся, чтобы не получить солнечный удар. Ну а здесь на Радио Пилот всегда прохладно, всегда музыкально. Начинается у нас дневной драйв, вместе с вами его я буду слушать и наслаждаться. Сергей Королев меня зовут. А в этом часе у нас прям мощнейший составчик. Это Тиесто, Мадонна, Мартин Гаррикс, Кайли Миног, Мот, Бруно Марс и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис» минут через 15-20, лучшие моменты утреннего шоу, а уже в эту пятницу «Катапульта» отправится на выезд. Еще один выездной эфир проведем с 7 до 11, 24 июля. Все это будет в официальном дилерском центре «Черри и Теннет», июль, на «Металлургов 65». Кто будет рядом, проезжать, конечно же, в гости заглядывайте, пообщаться, поиграть с нами. Ну и, конечно, трансляция доступна на сайте будет pilotfm.ru и группа ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ООН «Наши машины». Ну что, немного отдохнули, перевели дух, кто-то водички набрал, кто-то себе кофе заварил. А теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0%. До 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».
12: Тесто.

0: Джетур.
1: Гремишка клигушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Уральский кофейный фестиваль.
9: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
8: 25 и 26 июля. Платинки. Горького 4А.
10: 0+. Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
11: Пора-пора. Мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-090.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
15: О,

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а статистические данные модной платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить, Slim.
4: потому что мы уже и не выбрасывали их.
3: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%, это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже, геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
4: Я могу еще вот так сделать.
3: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
4: Посмотри, у меня...
5: Чтобы кукушонка была видна.
6: Это как из клипов.
4: Нет, это как из 70-х, 80-х.
3: Да, спортсмены такие были.
4: Еще такие топики.
3: Да.
4: Как в этом... Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? И чтобы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Атмосфера просто. Космос.
16: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
15: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
16: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
17: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
19: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
19: Лос-Маркет.
18: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
1: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами России, в частности над Ростовской, Рязанской, Калужской областями, также в Подмосковье и в Крыму. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Азовским и Черным морями, сообщили Минобороны. О последствиях налета ВСУ не говорится. Между тем, СМИ сообщают, что дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире. Возник пожар в здании, спасатели провели эвакуацию. По предварительным данным, люди не пострадали. В Ростовской области из-за атаки пострадали несколько районов. Дроны и ракеты уничтожили в Ростове-на-Дону и в 4 районах региона. В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних районов, но осложняет ситуацию в других. Так вода уходит, например, из Ирбита, Кировграда, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, но поднимается в Верхнеевинском, Серове, Сысерском и Слобода-Туринском районах, пишет «Новый день», ссылаясь на МЧС. Всего в области сейчас затоплен 521 жилой дом, более 3100 приусадебных участков, 10 низководных мостов, ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами. Сегодня может затопить несколько домов в Новой Ляле, 150 приусадебных участков в Новолялинском районе, а также один участок автотрассы Туринск-Урусово-Благовещенское-Кондрахино, пишет «Новый день». Между тем, в Верхней Салде, где уже несколько дней нельзя пользоваться водопроводной водой из-за попадания в нее аммиака, открылись детсады, но работают по специальным требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Александр Маслов. Для гигиены используются влажные салфетки, антисептики, бумажные полотенца. Для приготовления еды используют только бутилированную воду. Вместо салатов и фруктов детям дают готовые соки. С сегодняшнего дня, 21 июля, детсады переводят на одноразовую посуду, пишет «Новый день». Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов в одном из отелей Алании. Ведомство просит у турецкой стороны официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Такое же письмо с просьбой предоставить информацию отправлено и в АТОР. СМИ сообщили ранее, что заболели более 10 российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию. Также туристы жалуются на тараканов в отеле, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой, пишет «Вечерняя Москва». Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимости ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает Мэш. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета «Ру». Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 23, плюс 25.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот прямо сейчас стартует музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
3: Информация на правах рекламы.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки нон-стоп.
2: Нон-стоп.
3: Без рекламы. На радио Пилот.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: I'm beautiful.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ИП Гребец Артем Константинович, компания Гребец.
3: Реклама.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 000

0: застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Люксюм. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Музыкальный нон-стоп.
9: Полчаса без рекламы.
8: Только музыка.
9: На Радио Пилот.
10: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляют ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
11: Информация на правах рекламы.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и почти честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
13: Нон-стоп.
14: Полчаса музыки нон-стоп.
13: Нон-стоп.
14: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас впереди с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Тюмени сотрудники ФСБ и СКР предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промпредприятий Уральского федерального округа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, подозреваемым оказался 60-летний житель Тюмени. Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь по сотрудникам спецподразделения ФСБ из автомата и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали, пишет газета.ру. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 2024 года его на «Ладе Грант» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов. Выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. В Свердловской области задержаны четверо курьеров, телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей. Сыну бизнесмена из Богдановича позвонил якобы сотрудник службы доставки маркетплейса. Тот ждал посылку и сообщил звонившему код из СМС. Далее мошенники 11 часов давили на юношу, заявили о взломе госуслуг, пугали оформлением кредитов и отправкой денег на нужды ВСУ. Под психологическим давлением молодой человек взял деньги из сейфа и привез Заречный, передал курьеру. По счастливому совпадению рядом в засаде в ожидании наркоторговцев сидели полицейские. Они задержали курьеров-мошенника, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, пишет издание «Новый день». Сильная вспышка произошла этой ночью на Солнце, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Событие случилось в 1:25 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Накануне днем также были отмечены две сильные вспышки, достигшие предпоследнего уровня мощности М. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов А, Б, С, М и Х. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, напоминает Москва. 24. Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Она отметила, что современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Но, например, и орфографический словарь русского языка также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». Лингвист подчеркивает, что язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка.
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Два часа дня в уральской столице. Сегодня по-прежнему вторник, по-прежнему 21 июля. По-прежнему наслаждаемся здесь на Радио Пилот дневным драйвом. В этом часе нам компанию составят Imagine Dragons, Linkin Park, Elton John, Dua Lipa, Bruno Mars. Также будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека». Ну и не забываем, что Радио Пилот продолжает розыгрыш, летний розыгрыш призов. Весь июль мы разыгрываем призы от утреннего шоу «Катапульта», потому что нашему шоу исполнилось 20 лет. В этом году празднуем вот такой юбилей. Ну и в честь этого события крутые летние подарки дарим тем, кто правильно отвечает на вопросы, связанные с «Катапультой». Уже два победителя, даже три победителя мы выбрали. Вот буквально сегодня еще одного определили. Если что, итоги есть в нашей группе ВКонтакте. И туда же, в группу ВКонтакте, в личные сообщения, мы продолжаем принимать ответы на вопросы, которые связаны с «Катапультой». И сегодня вопрос звучит так. Кто из музыкантов перечисленных был в гостях утреннего шоу? Вариант 1 – Элтон Джон, вариант 2 – Михаил Шуфутинский или вариант 3 – Рома Зверь? Присылайте ваши ответы, личное сообщение в группе ВКонтакте, «Радио Пилот» она называется, только туда их принимаем. Ну а партнер проекта – ОТК «Докер». Всем удачи!

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
1: Рассрочка 0% до 2028 года.
2: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, Белджи, Теннет в Автобан. На любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Круто!
6: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
7: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
8: Пора-пора, Емота, мото-мото.
6: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
7: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Он

монетке. Качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Караоке, твое греческое настроение.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
12: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
14: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
15: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
16: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Турция продолжает переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400, пишет газета «Турки», ссылаясь на министра обороны Яшара Гюлера. В 2017 году Турция приобрела у России 4 дивизиона ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских «Патриот», но та не согласилась. В ответ Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. По данным агентства Bloomberg, в этом году Турция попросила Россию разрешить перепродажу С-400 третьей стране, чтобы освободиться от санкций США и получить истребители F-35, пишет РБК. За последние сутки в Свердловской области затопило еще более 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. Таковы данные МЧС области. В общей сложности в регионе затоплено более 3100 приусадебных участков, более 520 жилых домов, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов, пишет сегодня «Комсомольская правда». Жителям территории, пострадавших от паводка, доставляют продукты, воду и лекарства. Организовано 12 лодочных переправ. В регионе продолжают также обустраивать дамбы, в частности, у Верхнеивинского малого пруда. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки. Между тем, сильные ливни ушли из региона. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по области ожидается погода без существенных осадков. Далее до воскресенья возможны местами ежедневные кратковременные дожди. Температура днем будет подниматься в Екатеринбурге до плюс 28 градусов, по области до плюс 32. В воскресенье и в понедельник Росгидромет обещает сухую жаркую погоду и в Екатеринбурге до плюс 32 градусов. Далее в прогнозах небольшое понижение температуры, а с 28 июля кратковременные дожди и грозы несколько дней. Это обещает Гисметео. В Екатеринбургском зоопарке пополнение у насух. У самки Лейлы и самца Лёлика родились 3 сына и дочка. Зверьки активны и подвижны. В вольере скачки, догонялки, веселый писк, рассказали представители зверинца. В рационе маленьких хищников фрукты, а также овощи, мясо, орехи и арахис. На сладкое яблочное повидло. Увидеть детенышей насух можно в уличных вольерах на втором этаже павильона «Центральный». Насухи – это семейство енотовых. У них подвижный хоботок, который образует переднюю часть верхней губы и удлиненный нос. ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля. Об этом сообщает Sky Sports. Напомню, после проигрыша Испании со счетом 0-1 аргентинский футболист Леандро Парадес схватил за шею испанца Эрика Гарсию. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев. Тренер сборной Аргентины Роберто Аяло пытался ударить по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала свой трофей. Отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час остался нашей классной музыки. Конечно же, оторвемся на полную катушку. В этом части Кайго, Ава Макс, Бруно Марс, Блэк Айд Пис, Бритни Спирс. Конечно же, по классике у нас будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека». Ну и в половине часа, минут через 20, «Катапульта на бис», лучшие моменты утреннего шоу. Кроме того, тем, у кого завалялось много интересных, креативных и юморных фотографий, призываю вас отправиться на наш сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел «Лицо дня». Там мы все ваши фотографии принимаем, юмор, креатив, конечно же, приветствуется, туда загружайте. Ну, а уже в конце месяца наша редколлегия выберет либо самого смешного, либо самого креативного и наградит подарками от «Радио Пилот». Еще раз, сайт pilotfm.ru, раздел «Лицо дня», туда все присылайте. Ну и, конечно же, всем удачи! Oh, you lost soul.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Атмосфера! Просто космос!
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Кофе. Твое греческое настроение.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне Июль на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Ярмарке твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Новый дефис детейл.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, а статистические данные модной платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить,
4: потому что мы уже и не выбрасывали их.
3: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%, это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже, геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
4: Я могу еще вот так сделать.
3: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
4: Посмотри, у меня...
5: Чтобы кукушонка была видна.
3: Это как из клипов.
4: Нет, это как из 70-х, 80-х.
3: Да, спортсмены такие были.
4: Еще такие топики.
3: Да.
4: Как в этом... Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимали? Еще бы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на

0: Информация на правах рекламы.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан «Импорт» на Бабушкина. Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Как забыть? Машина сломалась. Диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: «Одрел Групп». Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что нас впереди с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых промпредприятий Уральского федерального округа. На кадрах силовики показывают взрывное устройство, после чего проводят обыск по месту жительства мужчины, который готовил диверсию. В помещении обнаружены патроны в пакете, обойма и приклад к автомату, а также сверток с пластитом и детонатор, пишет газета.ру. Ранее в ФСБ сообщили о том, что агент ВСУ готовил взрыв на предприятии, на каком именно не уточняется. При задержании мужчина открыл стрельбу из автомата от Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Ему было 60 лет. Правоохранителям и гражданские люди не пострадали. Шквалистый ветер в понедельник вечером стал причиной гибели садовода в Свердловском поселке Заречный. Там были повалены деревья, у многих жителей района пропал свет. В СНТ «Мир» падали сосны. В это время один из садоводов пошел закрывать теплицы. На него упали сразу два дерева, рассказали паблику «Зона СГ» местные жители. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС области. Там отметили, что из-за непогоды в Заречном произошло нарушение электроснабжения. В 5 населенных пунктах упали более 30 деревьев. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге в новостройке на Визе сильные ливни затопили паркинги и подвалы. В ночь на 20 июля произошла авария в новом доме на Начдива Васильева 7/2. Жителям ЖК «Любовь» пришлось спуститься и убирать воду с паркингов и подвалов самостоятельно. Приехавший техник УК сказал, что ничего страшного, это грунтовые воды, но через час все затопило. Теперь в доме нет ни горячей, ни холодной воды. Уже вторые сутки. В управляющей компании Red Service жителям сказали, что аварию в доме уже устраняют, а в случае необходимости холодную воду можно набрать в гостевых санузлах на первых этажах дома, пишет Ятин. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Киран. Пока рост скорости солнечного ветра умеренный, но пик прогнозируется на конец дня, ближе к ночи. В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня, но всего две вспышки достигли максимального балла X, пишет газета.ру. На ежегодном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Станислав Гридасов, составитель сборника, посвященного спортивному журналисту Василию Уткину, рассказали организаторы мероприятия. Книга посвящена легендарному журналисту и комментатору, который изменил язык спортивной журналистики и стал важной фигурой не только для футбольной аудитории, но и для всей современной медиакультуры, говорится в сообщении организаторов фестиваля, пишет «Новый день». Фестиваль «Красная строка» начинается сегодня, пройдет до 23 августа. В историческом сквере. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинес от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regines на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
2: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
8: 469 лошадей.
2: Пневмоподвеска.
8: Разгон до сотни за 4,8.
2: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Перед тем, кто совершил остановку на 104,4 в Екатеринбурге, 16:04, а с вами
1: «Навигатор».
0: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Тут в московских ресторанах подают теперь муравейник с муравьями.
0: Это торт, да, в который вляпались торт. Муравьи?
1: Типа того. Весной там гостям уже подавали мороженое с муравьями. В комментариях в соцсетях у ресторана уже шутили, что вот, значит, следующий шаг логичный. Это муравейник с муравьями, да, шутились. Говорят, что сохранили хрустящую текстуру и вот вкус классического пирожного.
0: Не муравья, а вкус классический.
1: Нет, не муравья. И дополнили само пирожное, значит, кедровым пралине, еловым и березовым гелями. Я не знаю, что это.
0: Березовый гель.
1: Березовый гель.
0: Это что-то, что покупает без руков. А муравьи-то настоящие?
1: Вот муравьи настоящие, но они ужасно используются как что-то вроде украшения. Их варят в лимонном сиропе и затем подсушивают в дегидраторе, чтобы сохранить текстуру. Ой. И, значит, авторы десерта, да, говорят, что рассчитывали на вау-эффект, они его получили. И мне, честно говоря, страшно представить, когда они задумаются такими темпами над птичьим молоком, и с ним они что сделают.
0: Я думаю, новинка меню будет «Конь в собственном пальто». Это что-то скоро должно появиться, думаю. Как раз к осени будет хорошо. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 3 балла. Подставят Губахинская и проезжие от Мурзинской до Укромного переулка. Не едется Пашевская, Тепличный до Космонавтов. Начинается пробка на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Встает объездная от Громова до Амундсена. И проезжие не оправдывают название на участке от улицы Искровцев до Норильской.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
0: Также далее в эфире поделимся рекомендацией в рубрике «Игротека».
2: Реклама.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
1: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
16: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: К нам впервые дозвонилась Екатерина, работающая на автомойке. Привет!
2: Привет!
0: Катя, нас слышишь?
3: Здрасте.
0: Тебя же муж подписал на всю эту историю, да?
2: Скажи честно.
3: Меня муж вообще случайно набрал в машине сейчас и дал трубку, я даже не поняла, что...
0: А почему у него случайно в наборе наш номер?
3: Я не знаю.
0: Как так вышло? А посмотри его телефонную... Она часто, кстати, дает тебе свой телефон посмотреть? Телефонную книгу там?
3: А я его сама не беру.
0: Что случилось?
2: Это доверие называется. Что значит, что случилось?
0: Я думал, был какой-то случай. Екатерина, в курсе ли ты вообще нашего конкурса? Или ты впервые слышишь наше радио пилота и вообще не в курсе, что происходит?
3: Нет, я радио слышала ваше, но в конкурсе вообще первый раз участвую.
0: У нас для тебя конкурс под названием «Что это за слово?» Это название о чем-то тебе говорит?
3: Ну, пока нет.
0: Окей. У нас для тебя есть одно слово, то самое, и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов значения слова правильный, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня «скрупул». Что такое «скрупул»?
2: Возможно, это вариант приготовления яичницы. Может быть, есть такой злодей в утиных историях, либо это единица измерения массы.
0: «Скрупул». Как ты думаешь, что это такое?
3: Вообще первый раз слышу такое слово.
0: Ну ты сегодня вообще все очень много впервые узнала. Для тебя сегодня день открытия, можно сказать.
2: Подключение.
3: Я неосыдалась и растерялась, и все забыла.
2: Ничего, бывает.
0: Я вот, если честно, и не знал про скрупул до тех пор, пока мы не взяли это слово. Итак, скрупул, что такое? Единица измерения массы, вариант приготовления яичницы или злодей из утиных историй?
2: У мужа спроси.
3: Я думала, скорее всего, яичница первый вариант, да, по-моему, был.
0: Да, один из вариантов, не обязательно их порядок знать.
2: Мы их меняем в процессе, как хотим.
0: Итак, ты считаешь, что скрупул — это такой вариант яичницы, да?
3: Ну, думаю, да.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа, типа скрэмбла, поэтому мы такой вариант, собственно, и придумали неправильным. Эх, не расстраивайся, звони в другой раз, 237-104, кто готов дать верный ответ, линия свободна, игра стала немножко проще. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя? Можно говорить. Алло. Представься, пожалуйста.
4: Егор.
0: Ой, ничего не разобрал. Убавляй приемничка еще раз. Скажи, как?
4: Егор.
0: Вот теперь слышно, Егор. Скажи нам, в курсе ли ты нашего конкурса или начинаем все сначала?
4: Нет, я в курсе, да.
0: Итак, что такое скрупул, как ты считаешь?
4: Это единица измерения.
0: Чего?
4: Масса.
0: А откуда такая информация у тебя? Из интернета? Только честно.
2: Или ты разбираешься?
0: Из жизненного опыта?
2: О, даже так.
0: Чему она равна? Напомни, опытный наш человек. Раз уж интересовался. Вот это не успел посмотреть, скажи. Там дальше надо было ссылку открывать. Около 1,14 грамма. Да, это устаревшая римская единица измерения массы и объема. Ее использовали для взвешивания драгоценных металлов. Позже уже в аптекарскую практику.
2: Ты абсолютно прав. Причем они восходят это слово и слово «скрупулезный», которое многие произносят неправильно. Говорят «скрупулезный», а он на самом деле.
0: Да, и пишут так же.
2: Да. Восходит к одному латинскому слову «скрупулус». Маленький острый камешек.
0: Да, поздравляем тебя с победой, Егор. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
5: Свет!

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
13: Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
15: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
14: Высокие потолки до 3 метров.
15: Система очистки воздуха и воды.

звания. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 3 балла. Начинается затор на Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. Проезжие не оправдывает название от Губахинской до Укромного переулка. Сложности на Белинского и Карла Либкнехта от Тверитина до проспекта Ленина. Чуть плотновато на Космонавтов от Индустрии до улицы Ломоносова. И затруднен проезд по ИКАДу от реки Березовка до 16 километра. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-10.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный».
1: Привет всем, кто остановился на 100,4. С вами «Навигатор», и пришло время узнать, что нового происходит в игровой индустрии в рубрике «Игротека».
0: Буквально через 5 часов появится интересная игрушка под названием «Soulbound Online». Это упрощенный рогалик, выполненный в пиксельной стилистике с видом сверху. На первый взгляд игра выглядит просто и даже примитивно, но внутри есть интересные свежие идеи. Для начала, ваш арсенал навыков действительно огромен. Более 100 этих навыков, причем ваши способности могут связываться в комбо, где каждая следующая способность будет наносить дополнительный урон. Конечно же, у вас есть инвентарь, оружие и предмет, который вы можете улучшать, но что отличает эту игру от других представителей жанра, это элемент MMORPG. Уровни здесь выполнены в виде так называемых подземелий, а между вылазками вы будете находиться в мирных поселениях, где бегают другие игроки. Вы вполне можете пойти в подземелье один, позвать друзей или просто собрать команду прямо в городе перед вылазкой. Безусловно, далеко не все воспринимают подобную стилистику из-за ее примитивности, но если вам нравится пиксельный стиль, то это определенная игра, которую вам стоит попробовать. Как минимум, можно поддержать разработчиков за амбициозность. В любом случае, если вам подобное нравится, заходите на игровые площадки, качайте Soulbound Online и, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: Газовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто держит настрой на все 100,4. В Екатеринбурге 16:45, а с вами «Навигатор».
1: И, ребята, напоминаем, что 17 июля утреннему шоу «Катапульта» исполнилось 20 лет, и в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Уже в следующий понедельник в прямом эфире «Катапульт» разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос, и ваша задача — ответить на него в личных сообщениях в группе «Радиопилот» ВКонтакте. Вопрос сегодняшнего дня был следующим. Кто из этих музыкантов был в гостях у «Катапульты»? Элтон Джон, Михаил Шафутинский или Рома Зверь? Свои варианты ответов присылайте к нам в личные сообщения в группу «Радиопилот» ВКонтакте.
0: Тем временем на днях в Казани построили 10-метровую башню из чак-чака.
1: Вот это серьезно.
0: Сделали это у центра семейного отдыха, и весит она более 4,5 тонн. Новый рекорд был зарегистрирован.
1: А высота известна этой башни? То есть насколько...
0: 10 метров, я
1: 10
0: сказала,
1: метров.
0: Да.
1: Это же страшно. А как ее держали, чтобы не упала? Или начинали есть сверху? И как происходило это все?
0: Непонятно, но в любом случае рекорд был занесен в гастрономическую книгу рекордов России. Башня стала самым высоким и самым тяжелым сооружением из чак-чака. Представитель книги рекордов уточнил, что точный вес съедобной вот этой конструкции — это 4 тонны и 509 килограммов и 500 граммов. Может быть, вам это зачем-то нужно? Таким образом, башня побила сразу 2 рекорда и по тяжести, и по высоте. И после торжественной фиксации фирменное татарское угощение смогли попробовать вообще все желающие, кто там был вокруг.
1: Вот я бы хотел посмотреть, как его дали попробовать. Ее просто кинули на бок? Или что?
0: Ну, безопаснее было бы так, да, перевернуть ее как-то на бок, чтобы, не дай бог, она не упала там ни на кого.
1: Ну да, это же есть-то можно только на ближайший метр высоты. А если там еще сверху еще 9, это как-то страшновато звучит. Надо было назвать этот объект «Каланчак». Чак. Высокий Каланчак. Отличный вариант.
0: Неплохо.
1: Ладно, ребята, ненадолго с вами прервемся. Услышимся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из секретной фанатики.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. «Безопасность – наш главный приоритет», добавили в санатории. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Обуховский из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, и в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварии остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед близко идущим поездом, а также поломки автомобилей на переездах. Бобр в Польше в прямом смысле оставил местного жителя без трусов. Владелец одного из частных домов обнаружил, что у него пропадает белье с уличной сушилки. Однажды поляк застал бобра из ближайшей речки с поличным. Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. «Я застыл на месте», — рассказал пострадавший журналистам. Историю после публикации в СМИ активно обсуждают в интернете. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
8: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Havail Pro» на эскадронной 41, район Вторчермет.
9: Если помните, я вчера сказала, что дождей больше не будет.
1: Всю неделю не будет.
9: Забудьте! Завтра все-таки маленько покапает в районе 5 часов вечера. В остальном сухо, на небе переменная облачность, температура воздуха от плюс 18 до плюс 25. Ветер слабый, северо-западный 3 метра в секунду.
1: Надеюсь, то, что закапает, это слезы раскаяния твои.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто выбирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
2: Тут недавно было исследование, что, оказывается, охлаждение головы помогает справиться со стрессом.
0: Ой, держи голову в холоде, вот эта старая поговорка.
2: Оказывается, знали деды еще наши эту истину. Всего полчаса в день, проведенные в специальной охлаждающей шапочке, способны улучшить настроение и усилить успокаивающую активность мозга у молодых людей.
0: Может, настроение-то и улучшит, но социальные связи вам новые не создать. С такой странной приблудой на голове.
2: Ну, полчаса всего достаточно. Можно ни с кем не видеться в этот момент, чтобы тебя никто не застал.
0: Ну ладно, ну полчаса ты остыл, потом-то ты выходишь опять в горячий мир.
2: Да, к сожалению. Ну, в общем, идея вообще этого исследования родилась супер случайно. Лаборатория, где работает ведущий автор этой работы, в основном занимается восстановлением спортсменов после сотрясения мозга с помощью охлаждения головы и шеи. И он говорит, вот пока мы проводили свои исследования, люди примеряли шапочку и говорили, что ее просто приятно носить, и она помогает расслабиться. И после этого они решили проверить, действительно ли что-то за этим стоит. И на самом деле стоит.
0: Например, стригущий лишай за этим может стоять. Поносили все одну шапочку. Прохладненько.
2: И один на всех теперь, да. Решили провести эксперимент, набрали участников. В основном это были студенты от 18 до 26 лет. У всех проверили симптомы депрессии, опросники там они прошли. Плюс провели тесты на память, внимание и скорость мышления.
0: Так.
2: И потом разделили на две группы. Одни слушали звуки океана и вот это вот все там в течение 2 недель по 30 минут в день с шапочкой на голове охлаждающей, а другие делали то же самое, но без шапочки.
0: Без шапки, да.
2: Да, а и вот та группа, которая шапки эти носили, они уже к концу первой недели заметили, что у них снизились симптомы депрессии, что они стали в целом активнее и как-то мозг начал лучше работать.
0: Мне больше интересно, что с теми, кто слушал просто звуки океана, они куда-то передвинулись к воде или что? Никто не пытался соорудить шапочку самостоятельно. Делов-то, берете в фольгу немного льда. Делаем старую добрую шапочку из фольги, но с улучшением.
2: Все же умеют делать шапочку из фольги, правильно?
0: Что там сложного? Ладно, ребят, пару слов о том, что творится на дорогах. Там как раз холодная голова бы потребовалась. Ну, всего 4 балла. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Губахинская вместе с проезжей все еще стоят от Мурзинской до Норильской. А проезжие не радуют от Краснодарской до Норильской. Турбинная начинается там пробка от Учителей до Космонавтов. На Титова люди встают от Сухоложской до Новинской. И 2 пробки на объездной дороге от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Рекламу.

Старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
2: Люксиум, Умнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etb.ru.
4: Пора-пора, мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В-нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не знает, чем занять себя сегодня вечером. Столица Урала, 17 часов и 15 минут. А с вами навигатор, готовый помочь закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
2: Сегодня в 19.00 в литературном квартале на сцене летней эстрады на Пролетарской, 14, пройдет концерт «Медный всадник». И это музыка вместе с поэзией. Совместный проект двух творческих направлений. Будет зачитана поэма Александра Пушкина под музыку в исполнении струнного оркестра «Бах». Угу. Билет стоит 700 рублей, 6+. Тоже в 7 вечера можно прийти в «Умный театр» на Ленина, 48. Там покажут комедию «У каждого свои елки в шкафу». Про ссору в очередь. Значит, две женщины работают в одном месте, но никогда не пересекались до этого, потому что приходят в разные дни. И однажды они встречаются в очереди на профосмотр в последний день, вот когда можно его пройти и остаться работать, ну и начинают ругаться. Билет стоит 1000 рублей, 12+. И еще тоже в 19.00 можно прийти в театр «Дом писателя» на Пушкина, 12. Там покажут комедию для взрослых «Особо безопасно». «Опасный любовник». Главный герой – 40-летний женатый владелец рыбного ресторана, который внезапно решает изменить свою жизнь очень круто и отправляется на поиски новых романтических приключений. Билеты от 600 рублей, 18+. А к 8 вечера можно прийти в камеди-бар «Правда» на Шейнкмана 90 на стендап-игру «Не то лото». Есть возможность стать ее участником, немножко ностальгию в себе пробудить и в то же время посмеяться, потому что ведущими будут комики, обещают конкурсы и неожиданные повороты. Билет стоит 500 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
0: Здесь налево или...

0: Привет всем лево- и праворульным, с вами на 104.10 вечерний навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: В Китае начали основательную борьбу с ИИ-любовниками для повышения рождаемости.
0: Как они создают ИИ-киллеров для ИИ-любовников?
1: Ну, типа того. Значит, власти решили ввести новые ограничения для сервисов с ИИ-компаньонами, которые способны вызывать у пользователей сильную эмоциональную привязанность, и теперь гражданам запрещено иметь романтические отношения с чат-ботами, а разработчики должны следить, чтобы ИИ сам не стал инициатором вот такой эмоциональной близости. Одной из главных причин такого решения, понятно, что романтические отношения с чат-ботами могут снижать интерес людей к созданию семьи и рождению детей. Мол, это может вообще полностью вывести людей с рынка брака.
0: А как будут штрафовать, наказывать, известно?
1: Нет, пока
0: садить
1: что.
0: В тюрьму с живыми людьми.
1: Ужасно, абсолютно.
0: Там же как раз можно повышать демографию, если тюрьмы, конечно, совместные.
1: Ну, вообще, причины для подобных мер действительно существуют. То есть психологи продолжают изучать явление, которое назвали ИИ-психоз, когда из-за того, что ты длительное время общаешься только с ИИ-компаньоном, соответственно, у тебя возникает непринятие нормального диалога с обычными людьми.
0: А все, что нужно сделать, это всего лишь немного проработать эти чат-боты, чтобы они стали откровенными мразями.
1: Вот!
0: И тогда к обычным людям потянутся.
1: Добавить человеческий фактор. А в Польше бобр ворует у поляка трусы.
0: Ох, вот это действительно бобр-курва, да?
1: Да. У мужчины долгое время пропадали вещи, которые он сушил во дворе на бельевой веревке. Он не мог понять причину, пока не застал, собственно, виновника прямо на месте преступления.
0: То есть бобер как-то добирался сверху до его вещей?
1: Короче говоря, на его глазах бобр из соседнего пруда побежал к бельевой веревке, сорвал с нее трусы, видимо, да, как-то дотянулся, и с добычей в зубах бросился обратно к воде. Причем, когда бобер понял, что за ним наблюдает, он на него обернулся, на хозяина трусов, собственно, и зашипел на него очень агрессивно, типа, и что ты от меня хочешь? Отстань от меня, мне для хатки надо.
0: Я думал, он еще спрыгнет, используя трусы как парашют, полетит в сторону своей плотины. Интересно, почему его заинтересовали именно трусы? Возможно, бобер родом из Японии, ему понравилось, потому что напомнило его флаг. Кто знает. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает наш конкурс «Число Пи». Чтобы принять в нем участие, звоните 237-104.
2: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Гиперлента» поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с «Лентой».
2: «Лента».
3: Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ну ты где? Заждались тебя.
9: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
8: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
10: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
7: Категория 18+.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специалисты.

0: Витамин «Квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
1: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин Квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль Авто» на «Металлургов 65».

0: пешеходов, они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на «Без ДТП РФ».

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп». Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17 часов и 30 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи.
0: Дозвонился к нам Никита. Он менеджер, занимается сотовой связью. Привет.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
0: Расскажи нам, как давно ты этим делом занят?
3: Ну, около года.
0: А, то есть, в принципе, совсем недавно начал. А стажировался долго или сразу взяли?
3: Нет, сразу взяли.
0: Все четенько.
2: А ты до этого тоже в продажах был или у тебя сменилась резко сфера?
3: Нет, это моя первая работа в жизни.
2: И как тебе работать вообще в целом?
0: Расскажи, как ощущается.
3: Ну, раньше было лучше, когда не приходилось работать.
2: По факту.
0: Я думал, ты про Советский Союз рассказать. Ладно, Никита, скажи нам, есть счастливое число у тебя?
3: Есть.
0: Какое?
3: 137.
0: Почему именно это?
3: Это число Вселенной.
0: А, объясни, почему.
3: Не знаю, просто...
2: Ясненько.
0: Я думал, что 42.
2: Это вопрос, ответ, вернее, на все вопросы.
0: Итак, у нас для тебя близкое число 195. И три варианта того, что это число может значить, мы сейчас тебе предоставим.

0: одно из этих значений правда, отгадаешь, какое же именно, тогда подарок будет твоим. Итак, число 195.
1: Возможно, это число языков в России на данный момент. Может быть, столько рулонов туалетной бумаги удерживал американец на голове для рекорда, либо это максимальная температура на Луне днем.
0: В градусах по Цельсию, соответственно.
1: Угу.
0: 195. Что из этого правда, как ты считаешь?
2: Я думаю, что первый вариант — это число языков.
0: Сколько языков в России? Окей.
2: Да.
0: Это окончательный ответ?
2: Да, да.
0: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, он неправильный. 155 языков, согласно списку Института языкознания РАН на 12 апреля этого года. Ну, не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло.
1: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Лена.
0: Лена, сколько тебе лет?
1: Молодой просто очень голос,
0: да,
1: поэтому.
0: Такое ощущение, как будто школьники звонят. Сначала Никита, теперь Лена. А ты работала в своей жизни?
3: Ладно, Лен. Уже большое количество времени.
0: Скажи нам, что думаешь по поводу числа 195? Как ты считаешь, какой ответ
3: верный? Я думаю, это про туалетную бумагу.
0: Про туалетную бумагу. Ты бы смогла столько удержать на голове? Хотя бы 30 секунд.
3: Смотря за какую сумму.
0: Вопрос в деньгах.
1: Это правильный вопрос, Лена.
0: Ладно, мы принимаем твой вариант ответа. Это действительно так. Ради рекорда американец решился и продержал полминуты все эти 195 рулонов.
1: Причем он до этого тоже установил рекорд. 101 был рулон у него на голове, тоже полминутки, а потом его побили.
0: Ни копейки не просил. А насчет максимальной температуры на Луне днем плюс 127 градусов по Цельсию зафиксировано, а ночью вообще минус 240. Ну что ж, мы поздравляем тебя с победой, Лена. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:37 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов. Плотники на ИКАДе от Березовского тракта до 16 километра. Базовый переулок стал от Кольцовского тракта до Асфальтового завода. По-прежнему сложно на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Плюс проезжая стоит от Краснодарской до Норильской. Не едется по Вильгельма Дегенина от Объездной до Павлова Шаманова. И придется задержаться на Шевской от фронтовых бригад до Эльмашевской рынка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
2: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

0: СМС. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Все подробности и кнопка «Помочь» находятся на сайте пилота, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди вероятны только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
8: В среду на этой неделе, несмотря на предварительные прогнозы, на данный момент осадки все-таки ожидаются, но чуть-чуть. Мелкий дождь около 17 часов. Обещается переменная облачность, ветер подует слабый, с северо-запада 3 метра в секунду, а на термометре будет плюс 18, плюс 25.
0: А мелкий дождь – это речь о размере капель?
8: По всей видимости, да, и реденький будет. Но знаете, не ливни и уже спасибо.
0: То есть, в принципе, если аккуратно между капелек, можно и без зонтика.
8: Да, лавировать.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail-pro.ru.
12: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». А действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу «Навигатор» на радио «Пилот».
1: Привет всем, кто находится в движении или пытается это делать. Столица Урала, 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: «Навигатор».
1: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
3: Новость про народного героя из Якутска. Там нетрезвый мужчина регулировал движение на перекрестке двух улиц.
1: И даже сам не знал этого.
3: Он это делал абсолютно осознанно, целый час он там махал вот руками, пока не работали светофоры, потом подъехали сотрудники Росгвардии и прогнали его.
1: Он начал махать быстрее, пытаясь улететь.
3: И ногами тоже.
1: Но он хоть правильно подсказывал, надеюсь, а не создавал дополнительные сложности
3: по видео для водителей. Непонятно, но водители его слушались. То есть прям видно было, что он показывает ручкой, а не туда.
1: Это, наверное, приятное ощущение. Возможно, каждый из нас хотел бы немного поуправлять, так сказать, трафиком, используя для этого просто свою пьяную мощь. Любопытно, что будет дальше. Возьмут ли его в регулировщики в настоящие? Может быть, это был обряд посвящения?
3: Может быть.
1: Кто знает. Ладно, ребят, поговорим о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, а проезжая стоит от Краснодарской до Норильской. На базовом не едется от Кольцовского тракта до Асфальтового завода, плотники на ИКАДе, на треке Березовка до улицы Высоцкого, и придется задержаться на Патрису Лумумбе и Зенитчиков и второй Новосибирской от Военной до улицы Умельцев.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
3: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Круто!
3: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
4: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
5: Пора-пора, Емота.
3: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
4: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
15: Семья считает, надо брать.
16: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
17: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
18: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль Авто» на «Металлургов 65».

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо. Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В Екатеринбурге 18 часов и 12 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 19.00 можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет концерт рок-группы «Never Love». Сама группа позиционирует свой жанр как «Love-метал» и «Секс-метал». И в этот раз у них для вас особенная программа под названием «Unplugged». Уже знакомые фанатам треки прозвучат как-то иначе. Приходите, билеты от 2200 рублей, 16+. В пятницу, 24 июля, тоже в 7 вечера можно прийти в театр «Тургенев» на «Тургенева 1» и посмотреть комедию «Бриллиантовый жених». Постановка эта музыкальная, в центре сюжета дом богатого промышленника, куда заявляется его служащий, сначала просит прибавку, потом руки его дочери, тот отказывается, а совсем скоро загадочным образом исчезает чемодан с бриллиантами. Билеты от 1200 рублей, 16+. В субботу 25 числа, совсем поздно вечером в 11, можно прийти снова в клуб «Нирвана» на Шевченко 9 на танцевальную поп-вечеринку «Crystal Castles Night». Для вас прозвучит обширная подборка музыки, включая как популярные, так и редкие треки группы «Crystal Castles», будут играть ремиксы и кавера. Вечеринка пройдет в формате диджей-сетов. Билет стоит 1600 рублей, 18+. А в воскресенье 26 июля в час дня и в 3 часа дня будет экскурсия по стадиону «Екатеринбург-Арена» на Репина 5. Вы узнаете, как организовывались матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вам покажут футбольное поле само, спортивные зоны, которые доступны, между прочим, только игрокам и официальным лицам, а также познакомят с техникой и оборудованием для ухода за футбольным газоном. Вам наверняка интересно. Сбор группы за 10 минут до начала экскурсии у входа номер 4. Билет стоит 500 рублей, 6+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо по курсу вас ожидает конкурс «Городской квест». Чтобы принять в нем участие, звоните 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 18 минут, а с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест». И чтобы на нашу проверку попасть, нужно дозвониться 237-104. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Хотя формулировка «попасть на проверку», наверное, скорее отпугивает.
2: Ну, такая, да. Просто поболтать сначала с нами, а потом уже, если...
0: подарок подарим,
2: если повезет, если вот, может, как-то на с ума слетим, и вам подсказочку какой-нибудь дадим, не знаю.
0: Напомню, вот важный фактор, надо находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш диалог может не состояться.
2: Это будет очень грустно.
0: Да, согласен. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут
3: привет,
0: тебя?
3: Привет.
0: Представься, пожалуйста.
3: Михаил меня зовут.
0: Михаил уже убавил радиоприемничек, молодец. Бывал и похожий участник наших конкурсов, так ли это?
3: Да, все верно.
0: А «Городской квест» для тебя уже тоже не в первый раз?
3: Нет, вот «Городской квест» ни разу не...
0: О, ну, настало время самого серьезного нашего экзамена. Все остальные конкурсы,
2: да, это как ЕГЭ у нас,
0: вообще,
2: знаешь.
0: Ерунда. Вот это действительно серьезная проверка. Скажи, Екатеринбург тебе хорошо известен? Или есть какие-то районы, которые ты вообще не посещал ни разу?
3: Да нет, в принципе, хорошо знаю.
0: И, допустим, Шинный тебе хорошо известен, Елизавет.
2: Что ты пугаешь сразу человека?
0: Ну, ладно, у нас все равно про них вопросов сегодня нет. В принципе, основные все захватим. Три вопросика у нас для тебя имеются, на каждый из них три варианта ответа предоставим. Отгадаешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
2: Итак, переулок с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Автобусный, троллейбусный или трамвайный?
3: Переулок трамвайный точно есть.
2: Красава!
0: А где он находится, помнишь?
3: Он, где ЖК «Малевич», недалеко от ЖД вокзала, по-моему, там.
0: Пионерский микрорайон, верно? Действительно.
2: Двигаемся дальше. В каком районе города находится Реактивная улица? Вторчермет, Кольцово или ВИС?
0: Реактивно.
3: Это Кольцово.
0: Это Кольцово, абсолютно.
2: Четко.
0: А вот и третий вопросик. В нем мы заглянем на привокзальный район и поговорим про Кимовскую улицу, проходящую между Стрелочников и Гражданской. Вот как ты считаешь, в честь кого или чего Кимовская улица получила такое странное название? Первый вариант — в честь города Кимовск. А второй вариант — в честь международной молодежной организации. Третий вариант — в честь президента Северной Кореи Ким Ир Сена. Кимовская улица, в честь кого или чего ее назвали? Как ты думаешь?
2: Есть мысли.
3: Ну, наверное, второй вариант.
0: Международная молодежная организация, ты имеешь в виду?
3: Ну, вот, да.
0: Ну, такое ладно. Принимаем твой вариант ответа. Рыба-меч, подарка не уберечь. Абсолютно верно, действительно. Ведь Ким — это коммунистический интернационал молодежи. С 1919 по 1943 это международная молодежная организация, секция Коминтерна была. Поздравляем
2: красавчик
0: тебя с победой, Михаил. Вот теперь
3: спасибо,
0: закрыл
3: спасибо
0: гештальт. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок. Следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там. Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
12: Свет

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любой авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет».

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе по-прежнему 5 баллов. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая стоят от Барьерной до Укромного переулка. На ИКАДе не едется от реки Березовка до улицы Высоцкого. Затор на Базовом переулке от Кольцовского тракта до Асфальтового завода. Зенитчиков вместе со второй Новосибирской подстаивают от Братской до улицы Умельцев. И два затора на Московской от Хомякова до Куйбышева и от Объездной до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 3073-9. 10.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Ново Детейлинг.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: С мужем выбираем автомобиль. Бюджет у нас 2 миллиона. Угу. И у нас вот небольшой такой спор. Ему очень хочется купить Туарега. Угу. Вот, которые хорошие, такие надежные. Но он старый, 2012 года.
2: Угу.
3: А я больше склоняюсь к Суперб, либо Пассат Универсал, посвежее, там, года 18-го, наверное, 19-го.
2: Пассат-то в смысле Олтрак, который?
3: Нет, Универсал.
2: Ну, значит, Олтрак. Значит, смотрите, тема с Универсалом, она, конечно, интересна. То есть туда и много влезает, и он по комфорту тоже интересный, и посвежее будет, и тоже как бы достаточно шустрый и так далее. Но если вы помните предыдущую зиму, вот я в предыдущую зиму наездился и решил пересесть. Потому что я устал скрести, я трижды застревал, на колее дважды повис, меня вытаскивали люди, потому что ну, невозможно ездить на низкой машине по плохо почищенным дворам, особенно, когда идет снег. У меня к улицам никаких вопросов не было, потому что их чистили, но вот как только ты сворачиваешь к жилым комплексам куда-нибудь, не дай бог, это где-то в районе там, широкой речки происходит, там-то вообще еще в районе строек никто ничего не чистил. Вот тут как бы основная проблема и возникает. Поэтому я вашего супруга, наверное, поддержу с точки зрения именно проходимости, комфорта там, и так далее. Да, вопросов Туарег меньше вызывает, но вот с точки зрения содержания он точно должен понимать, что это уже немножко другая лига, в которой уже другие коэффициенты на запчасти и другие коэффициенты на стоимость обслуживания. Да, как бы это определенный кошелек. И всегда мы говорим, какой бы ни был там, NF-ка или БК-серия, или суперсовременная и так далее, подушка безопасности в виде какой-то суммы страховой, которая обезопасит вас от там, того, что вы потеряете кучу времени на ремонте, она должна лежать. И то, допустим, при там, ситуациях, когда у тебя наедается пневма или еще что-нибудь, ты будешь сидеть и там каких-то запчастей ждать. Либо на разборках их искать. Здесь чем проще, тем с одной стороны лучше. Но вот с учетом тех минусов, что это низкие платформы, и все-таки, наверное, не такие практичные.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Да, G-Tour T2, 22-й год примерно.
2: А, это вот то, что первое приходило, да?
4: Ну да, Т2 только не первый.
2: Ну я понял, да. Ну Т1 вышел позже. Давай вот как бы по факту, в принципе, машина себя оправдала как вместимая. Но я бы не сказал, что это прямо вот манна небесная в плане там комфорта, еще что-то. Но я ожидал реально большего. Хотя внешне предпосылки прям были, ну, вообще, чуть ли не это.
4: Ну да, понравилось.
2: Да, чуть ли не диско новый, знаешь, такой прям. И ценник-то на него как бы, ну, не сильно такой подучий. То есть, что он там, миллион теряет с копеечкой, и все, по сути.
4: Да-да-да.
2: Вот, но зато можно взять с небольшим относительно пробегом. Чего говоришь?
4: По надежности.
2: Ну, вот тут вообще разница ситуации. Я разговаривал с теми, кто пробежал уже там в районе от 30 до 50, вроде более-менее норм у всех. Но видишь, какая ситуация, ты же уже смотришь машину, которая либо сошла, либо вот-вот сойдет с гарантией.
4: Ну, она на гарантии до 29-го.
2: А, до 29-го все-таки года она. Ну, тогда бы я, наверное, еще посмотрел. Ну, нет смысла, на самом деле, еще брать вот эти версии, которые у них все в обвесах, там, вот это все.
4: Угу.
2: Что-то я, как бы, ну, прохладен. Мне он больше нравится, вот, как бы, такой, стоковый. Я не очень люблю вот эти с лестницами штуки. Не такой он проходимый, просто это так больше на навес похоже.
4: Ну, есть еще вариант Джили Манжарика, тоже, как бы, этого же года. Ну, в принципе, в той же цене.
2: Ну, Манжара в той же цене, потому что он комфортнее, интереснее, да, и только прожорливее. Спасибо тебе большое за вопрос.
4: Удачи.
2: Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача.
5: Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
6: Навигатор вам пропишет психиатр.
7: Доброго вечера всем, кто остановился на 100.4. С вами вечерний навигатор.
8: Ребята, в эту пятницу, 24 июля, с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Можно заглянуть к ребятам лично, либо смотреть видеотрансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, а также в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Наши машины».
7: Ребята, немножко о том, как много и часто врут блогеры, и как часто мы не хотим в это верить. В общем, девушка, пишущая в интернете о своих путешествиях, оказалась обманщицей. Один пользователь соцсетей рассказал, как поругался с подругой, но виновата она оказалась сама. Она была влиятельной блогершей, рассказывала подписчикам о своих путешествиях, и при этом уверяла читателей, что отправлялась в поездки в одиночестве и отчитывалась о своих тратах, утверждая, что отдых может быть доступным. Это очень популярная, на самом деле, категория.
8: Понял.
7: Да, и ее друг, который работает в сфере туризма, быстро вывел ее на чистую воду. Девушка путешествовала вообще не одна, и поэтому ее траты на отпуск были лишь частью тех сумм, которые на самом деле обходилась поездка. И из-за этого обмана герой пошел в комментарии к ней, начал с ней ругаться. Она его заблокировала, сказала: «Да как ты можешь? Ты вообще мне бизнес разрушаешь».
8: Ну, то есть она призналась в комментариях, что все-таки неправда.
7: Она, по-моему, в личку к нему пришла и там рассказала, что вот он разрушает ее бизнес. Ну, понятно, что он был, ну, обижен таким поведением и своей подруги, и вообще. Поэтому он об этом рассказал вообще уже открыто.
8: Мне кажется, насчет экономного отдыха лучше всего спрашивать у бомжей. Вот они бы, если бы могли вести блог, они бы все по чесноку бы рассказали. Как и сколько, и где можно, собственно, жить. За какую сумму, что можно приобрести.
7: Ну, это, наверное, только про перелетных идет речь. Потому что те, кто вот никуда не путешествует особо, они, ну, не знают.
8: Перелетные бомжи, они что-то типа грачей. К весне прилетают. Ладно, ребята, ненадолго покинем вас, вернемся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из секретной фанатики.
9: Продолжайте движение.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
16: Лента.
17: Тепло ли тебе, девица?
18: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
17: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
19: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
20: Артем, давай купим машину.
21: Какую машину? Стиральную?
20: Нет, импортную.
21: Китайскую, что ли?
20: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
21: Да где ты ее сейчас найдешь?
20: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
22: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
23: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
24: Айвазовский?
0: подлинник?
10: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий Центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
16: Подробности на мотивтелеком.ру.
24: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
25: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
26: Рассрочка 0% до 2028 года.
16: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
27: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. В правительстве заявили о частичной стабилизации топливного рынка в России. Как заявил вице-премьер Александр Новак, принятые кабинетом меры приносят свои результаты. Во многих регионах, по словам вице-премьера, снимаются ограничения. Признаками этого являются количество заправок, которые возобновили работу, а также сокращение очередей. При этом в кабинете признают, что в некоторых регионах обстановка остается сложной. Коммерсант напоминает, что дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Поселок Верхнеевинский затопило после сброса воды с плотины. По данным администрации, всего на территории муниципального округа затоплено 320 приусадебных участков. Об увеличении объема сбрасываемой воды верхнеевинцев предупредили еще в конце прошлой недели. Меру назвали вынужденной, чтобы не допустить переполнения водохранилища. Также чиновники заявляют, что ситуация находится под контролем. Уровень воды в Верхнеевинском пруду, по словам главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева, остается неизменным. Дополнительные рейсы этой осенью появятся между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе Уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик введет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Урару напоминает, что аэропорт Кольцова в конце октября ежегодно переходит на осенне-зимнее расписание. В Кремле назвали непростую ситуацию с маркетплейсом Wildberries и его продавцами после субботней атаки на склады. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, правительство на связи с руководством РВБ и занимается вопросом. Ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса, цитирует Лента.ру Дмитрия Пескова. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специалисты

0: спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Если помните, я вчера сказала, что дождей больше не будет.
0: Всю неделю не будет.
1: Забудьте! Завтра все-таки маленько покапает в районе 5 часов вечера. В остальном сухо, на небе переменная облачность, температура воздуха от плюс 18 до плюс 25. Ветер слабый, северо-западный 3 метра в секунду.
0: Надеюсь, то, что закапает, это слезы раскаяния твои.
2: Пилот FM.
3: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
3: На календаре 21 июля, и сегодня отмечается день «Или». Сразу вспоминается знаменитая интернет-аксиома про выбор из двух одинаково плохих вариантов. Знаете, что то, что это. Вот то самое. Также отмечается день розетки сегодня, и мне кажется, это повод найти ту самую розетку за шкафом и починить ее, наконец-то. Еще отмечается день вредной еды, так называемый junk-food. Ребята, ППшники, зожники, сегодня можно...
1: Сегодня, без зазрения совести.
3: Да, абсолютно. Всякие сладости, фастфуд, чипсы, все, что хотите.
1: Но после 12 удара часов они превратятся в транжиры.
3: Еще отмечается день, который подходит вот любителям НЛО, сай-фай, зеленых человечков. День пригласите инопланетянина жить с вами.
1: Ну, не знаю. Я видел пару всего ситкомов, где это не очень хорошо заканчивалось.
3: Еще отмечается международный день гаспачо, тот самый холодный томатный суп-пюре.
1: Что ж не догадались подогреть-то хотя бы?
3: Мне кажется, в жару-то самое то.
1: Ну, вместо крошки, да.
3: Еще празднуется день переучета, когда компании-магазины вот проводят инвентаризацию всяких товаров, пересчеты.
1: Праздником я бы это не назвал.
3: Действительно. И также отмечается день «Будь кем-то». Это день мотивации, когда поощряют помогать другим людям и вносить вклад в общество. А в народном календаре сегодня Прокопий Жнец. Ну и понятно, с этого дня начинали жать рожь, начинала поспевать черника потихоньку. И были забавные в этот день заговоры, в том числе, чтобы не жарили осы, говорили: «Осы-осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе всех ос, отец, дам пирога конец».
1: Это надо запомнить, особенно пирога конец. Держите. На самом деле, недавно попадался мне лайфхак на тему, если у вас на балконе появилось осиное гнездо.
3: Так.
1: Что можно сделать, на самом деле, что-то подобное из бумаги и повесить рядом. Поскольку осы не терпят конкуренции, они улетят в другое место.
3: Надо будет попробовать, если что, вдруг. Ага.
1: Ладно, всех причастных поздравляем с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Все еще плотно на ИКАДе, но сейчас от 19 до 16 километра. Затруднен проезд по Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Плотновато на объездной дороге от 8 марта до Амундсена. И придется задержаться на 2 Новосибирской от Палисадной до улицы Умельцев.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмок, не песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Октябрьский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Уральский кофейный фестиваль.
4: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
3: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
5: 0+.

0: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
0: Высокие потолки до 3 метров.
1: Система очистки воздуха и воды.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
2: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем мастерам фигурного рифмоплетения. В столице Урала 19 часов и 15 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». На связи с нами Дмитрий, работающий на автомойке. Привет.
1: Привет.
2: Всем добрый вечер.
0: Расскажи нам, а вот нет ли у тебя на автомойке случайно супруги? Потому что нам сегодня звонила девушка, которая работает на автомойке. Ее муж заставлял звонить.
1: Рассказывай.
0: Это был не ты?
2: Это не я.
0: Ладно. Расскажи, Дмитрий, вообще любишь русскую эстраду? Какие-нибудь современные песни слушаешь?
2: Слушаю.
1: Кого, например?
0: Что именно? Расскажи нам.
2: Слушаю то, что у вас курица, ваш любимый радиобелок.
1: Ах ты!
0: Подхалим! А вот Мэри Гу, тебе вот эти вот словосочетания что-то говорит?
2: Нет.
0: Вот и мне тоже не говорил. Кажется, что это кто-то из Миши Гами, но нет. Это на самом деле певица и достаточно известная. Вот недавно у нее вышла композиция под названием «Настоящие». Правда, одно слово в тексте. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот таким вот. Отгадаешь, какое же именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
2: Да.
0: Ну, тогда полетели.

0: Удалось ли хоть что-то разобрать? Просто интересно.
1: Вот текстом был. Вот,
0: так, это вот можем
2: а
0: такое.
2: Я здесь зачем?
0: Буквально одно платное смс на номер. Слушай внимательно.
2: Пусть картинка не идеальная, а глаза от счастья. Ошибаться тоже нормально, потому что мы настоящие.
1: Какие? Хрустальные.
0: О, это страшно. Глаза чаще хрустальные.
2: Тут рифма на слово настоящее.
0: Да, да, да. Тут надо больше ориентироваться на то, что в этих глазах можно...
1: Блестящие, блестящие.
0: Вот, это блестящий ответ. Поздравляю, действительно так и есть. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи за эфиром, Дима. Определимся с подарочком и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
0: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.

0: реклама.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш. ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте «Графит.ETB.ru».
2: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. По-прежнему плотно на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Две пробки на объездной дороге от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена. Подстаивает вторая Новосибирская от Палисадной до улицы Умельцев и не едется по Московской от объездной до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Продолжайте движение.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлурга.
1: Агрегатор. Для записанных книг терапевту, а гигапевту рубрика «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто держит настрой на 100,4. С вами, конечно же, «Навигатор». И пришло время разобраться, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: В Японии представили холодильник для людей, чтобы бороться с жарой, конечно.
2: Для живых. Слава тебе, Господи.
0: Причем стоит новинка 700 тысяч рублей. Японские компании представили персональную охлаждающую кабину под названием «Дохимон Бокс», предназначенную для защиты людей от перегрева при работе в условиях экстремально высокой температуры. Устройство внешне напоминает крупный холодильник или торговый автомат с местом для человечка. Гаджет рассчитан прежде всего на работников строительной отрасли, заводов, складов и других объектов, где сотрудники регулярно сталкиваются с жарой. Кабина позволяет быстро снизить температуру тела без необходимости установки полноценной системы кондиционирования. Можно сэкономить, так сказать, на сотрудничка одну кабинку и очередь к ней. Внутри поддерживается температура около 15 градусов по Цельсию. После того, как пользователь занимает место на встроенном сидении, система направляет поток воздуха, температуры примерно 5 градусов на голову, шею, плечи и спину. То есть жесткий холодный обдув.
2: Я думала, скажешь, что есть она там...
0: На ней же сидишь. Производители утверждают, что ощутимый эффект охлаждения появляется уже через 5 минут, а 10-минутная процедура помогает снизить риск перегрева. Устройство оснащено 3 режимами работы и автоматом отключается через 20 минут, чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение организма. Кабина не требует сложного монтажа, оборудована колесами для транспортировки и потребляет примерно в 2 раза меньше энергии по сравнению с мобильными кондиционерами. Разработчики рассчитывают использовать этот холодильник не только на промышленных объектах, но и во время массовых мероприятий, в школах, допустим, торговых центрах или других местах с высокой нагрузкой на систему охлаждения. Даже чуть подороже, чем 700-723 тысячи рублей по текущему курсу. Если говорить о местной валюте, то 1,5 миллиона йен стоит данная новинка.
2: Ну, понятно. Потом начнется вот это вот биохолодильники для людей на улице с чем-нибудь там.
0: С технологией No Frost. Наконец-то не примерзаешь снизу. Осталось только еще отдельные зоны сделать, как вот, знаешь, для салата.
2: Точно.
0: Конкретные. Куда что засунуть, так сказать. Если что, я в дверце.
2: Соблюдение товарного соседства, чтобы было какое-то.
0: В данном случае уже человеческого соседства. Ладно, ребят, берегите себя и свое устройство и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: на бис.
1: Ну, а статистические данные модной платформы Tagwalk, это действительно по ней все там сверяются, и все показы смотрятся по итогам мужских показов. Весна-лето 2027 показывает, что вам, парни, надо готовиться к узким брючкам, ножки свои готовить, Slim. Потому
0: а
1: что
0: мы
1: доля...
0: Уже, мы уже и не выбрасывали их.
1: Доля образов с узкими брючками выросла сразу почти на 500%, это по сравнению с прошлым сезоном. И очень много льна, такого все натурального. Кстати, узкий лен, как-то, я не знаю, как это уже... Геометрические принты, глубокие вырезы. Вот, кстати, у тебя, Александр, сегодня достаточно глубокое декольте.
0: Я могу еще вот так сделать.
1: А готов ли ты к мини-шортам? Вот все как-то мужчины хотят, чтобы ножки показали.
0: Посмотри, у меня...
2: Чтобы кукушонка была видна.
3: Это как из клипов.
0: Нет, это как из 70-х, 80-х.
1: Спортсмены такие были.
0: Еще такие топики.
1: Да.
0: Как в этом. Помнишь, как эти две няньки-то, два брата-то снимают? Вот это такое. Прямо вообще. И чтобы сзади прямо вот как будто ты вот-вот треснешь прямо.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
0: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
8: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
10: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
14: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: почти все на сегодня. Ребята, навигатор завершает свою трудовую деятельность.
1: Ну а напоследок, любопытный факт. В данном случае из мира животных у муравьев вида Cephalotes varians есть специальные особи-охранники, которые используют свои головы в качестве дверей в муравейнике. Они расширенные и выглядят как тарелочка немножко.
0: То есть у них дверь на голове?
1: Да, буквально, дверь голова.
0: И они чисто вот закрывающие.
1: Да, и стоят там вот, пока не дадут им отмашку.
0: Интересная эволюция. Добавит им ручки на этих дверях. Или со временем появятся с домофонами и шлагбаумами вариации. Потому что в каждом дворе они появляются. Вот мне недавно, кстати, воткнули без моей просьбы.
1: У тебя только поставили шлагбаум сейчас.
0: У меня сейчас поставили дополнительные ворота. Шлагбаум уже стояли. Теперь везде калитки еще дополнительные с этими сканерами магнитных ключей.
1: А у вас нет такой истории, что спиливают потихоньку шлагбаум? Потому что в некоторых дворах я замечаю, что шлагбаумы становятся короче и короче.
0: Нет, такого пока не было замечено. Но надеюсь, что появятся работники ЖКХ с головой-калиткой. Вот их бы там поставить, было бы идеально. Ну, и точнее, домофонные компании, скорее, это к ним вопросики. Ладно, ребята, услышимся с вами завтра в 16.00.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Всем

0: 0,4 навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет Коммерсант, сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. На территории Ирбита продолжает снижаться уровень воды в реке Ницце. Днем во вторник река была уже ниже 8 метров и опустилась на 4 сантиметра за 6 часов. В зоне подтопления в городе при этом остаются 165 домов и приусадебные участки, пишет «Новый день». Режим ЧС в Ирбитском районе ввели больше недели назад, когда на Свердловскую область обрушились первые рекордные ливни. Из-за прошедшего паводка организаторы отменили ежегодный Ирбитский мотофестиваль. Тем временем жители Екатеринбурга с приходом жары открыли купальный сезон. Любители плавания попали в кадр на набережные сети в районе УГМК-арены. Из-за ливней набережная в этом месте остается подтопленной, пишет портал Е1, публикуя видео. Напомню, ранее Роспотребнадзор Свердловской области сообщал, что в регионе нет ни одного места для купания, которое бы официально получило разрешение санитарных врачей. Перед приходом ливней визу у Роспотребнадзора получил единственный пляж, который принадлежит одному из санаториев. Представители России и Германии провели в июле переговоры в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что о встрече азербайджанские власти не были уведомлены заранее, и содержание переговоров официальному Баку тоже неизвестно. Заявление Ильхама Алиева прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. На этой неделе немецкие СМИ сообщали о смене настроения в Германии и о подготовке переговоров с Россией. Официально в Кремле эту информацию не комментировали. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
5: Информация на правах рекламы.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Оригинос».
9: В среду на этой неделе, несмотря на предварительные прогнозы, на данный момент осадки все-таки ожидаются, но чуть-чуть, мелкий дождь около 17 часов. Обещается переменная облачность, ветер подует слабый, с северо-запада 3 метра в секунду, а на термометре будет плюс 18, плюс 25.
1: А мелкий дождь – это речь о размере капель?
9: По всей видимости, да, и реденький будет. Но знаете, не ливни и уже спасибо.
1: То есть, в принципе, если аккуратно между капелек, можно и без зонтика.
9: Да, лавировать.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
13: В дилерском центре «Регинос». На Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
12: А свою машину я смогу сдать?
13: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
12: А колеса в подарок дадут?
13: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
12: Где купить Хавейл Джолион?
13: В дилерских центрах Хавейл «Регинос». На Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
14: Новая музыка.
3: секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец.
11: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей. Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: ну!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: 24 июля с 7 до 11. Катапульта в автосалоне «Июль» на Металлургов 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в «Июль» на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на Металлургов 65.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
5: О специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: рекламу.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
10: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+. Мечта.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
2: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etv.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.
11: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Novodefizdetail.ru.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
5: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавтов-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
6: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina@havailpro.ru.
7: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: 11. А трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсава.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

Just move your body.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Sun.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
5: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
6: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Сосис, уси.
1: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: салют. Привет.
10: Радио. 104.10 FM.